0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем.ФМ ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
3: Новости на Джем.ФМ.
4: Добрый вечер. В Москве внимательно фиксируют сообщения о нарушениях на выборах в Армении. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Выборы в Армении состоялись в воскресенье. В понедельник стало известно, что партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила менее 50% голосов, 49,8%. Второе место занял блок «Сильная Армения». Третье – партия «Армения». Явка избирателей составила почти 59%. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях в ходе выборов. В Свердловской области за год серьезно подорожал бензин. Как сообщает агентство ИАН со ссылкой на Свердловскстат, в апреле этого года литр 92-го, самого ходового, стоил 62,5 рубля. Это на 12,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Еще заметнее вырос в цене 95-й бензин. За год подорожал с 60 рублей 41 копейки до 68 рублей. Дизельное топливо подорожало с 71 рубля до 79 за литр. При этом общая инфляция в Свердловской области на 1 июня составляет 5,39%. Получается, что топливо дорожало в два раза быстрее большинства товаров и услуг. Рост цен на бензин фиксируется по всей стране, пишет ИАН. В Свердловской области с 10 июня начнут выдавать госномера с новым кодом региона 166. В этот день пройдет торжественная церемония вручения первых номеров из серии. Об этом сообщили в облгаи. О введении нового кода госавтоинспекция объявила еще в конце прошлого года. Изначально Свердловской области был присвоен код региона 66. В 2006 году в обращение ввели дополнительный код 96, а в 2013 196, напоминает «Коммерсант». Прямые рейсы в Волгоград запускают из Екатеринбурга. Летать будет авиакомпания Red Wings. Первый рейс запланирован на 23 июня. Полеты будут выполнять раз в неделю в течение летнего сезона. Вылет из аэропорта Кольцово во вторник в 11:40. Обратный рейс из Волгограда в 15:35. Время местное. Время в пути 2,5 часа. На маршруте будут использоваться самолеты «Сухой Суперджет 100» российского производства. Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона, по данным на 8 июня, 12-й день проката в России, превысили 700 миллионов рублей. Лента остается лидером чартов, обгоняя боевик «Закулисье реальности» и отечественные картины. Тем временем общие сборы фильма о жизни поп-короля превысили уже 900 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Доллар 73,47, евро 85,56.
3: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
5: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
3: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 16 градусов. Идет дождь. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду. Также дождь в течение дня продолжится. Ветер будет юго-восточный, 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 16, плюс 18 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу начинается прямо сейчас.
7: Утренняя джимнастика.
1: Джем-ФМ.

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов, на календаре 9 июня, вторник. С вами Павел Павлович и Маргарита, мы утренняя гимнастика. Всем доброе утро!
1: Всем привет!
0: Ну, такое утро сегодня мокрое, сразу хотим сказать, настраиваемся на лондонскую практически осеннюю погоду. Очень холодно, ну, если даже со вчерашним днем сравнивать, по крайней мере, по ощущениям, и очень сыро. Вот такие два, наверное, главных фактора, про которые хочется вам сказать.
1: Запасаемся дождевиками,
0: ну,
1: зонтиками.
0: Либо зонт, да, либо калоши, что там у кого есть. Мы, кстати, ходили, когда вот в эти выходные в поход, сейчас же много всевозможных прибамбасов, и у нас очень нам понравился гаджет, он прошел испытание, это как бы тебе прямо так сказать, не знаю даже. В общем, натягивается на обувь такая чехол, он силиконовый.
1: А, ну есть чехлы прямо, как называются.
0: Да, ну вот прям натягивается на обувь, то у нас один парень был в кроссовках, вот таких тряпичных, и вот прям натянул чехол, пока натянул, ржали все, потому что натягивается очень смешно и очень туго. Но зато, когда он его натянул, все смеялись, но в итоге у него были сухие ноги, в отличие от других.
1: Да-да-да.
0: Это такая вещь, оказывается, интересная, если, в принципе, у тебя, ну, кроссовки, вариантов нет, и ты чехол всегда можешь бросить в кармашек, он небольшой силиконовый, в сумочку, не знаю, и всегда под рукой, если что, выручает вообще и очень круто. Ну, единственное, что, наверное, там нельзя, чтобы были острые там каблуки и так далее, просто он порваться может в любом случае. А вот на кроссовки, на какие-то ботинки, полуботиночки, мне кажется, такая вещь очень, очень интересная находка.
1: Но почему бы и нет, потом ходить в мокрой обуви не очень комфортно.
0: Вот, об этом и речь. Иногда бывает, что просто идти недалеко, но просто там по лужам, по сырости.
1: Как
0: и
1: сегодня.
0: Да, вот сегодня тоже совершенно неприятно выходить на улицу. А еще утром встал, когда полшестого, такой туман. Ну, это, видимо, может быть, дождь такой плотный был, не знаю, он такой здесь в воздухе, но такие, такое ощущение, что небо опустилось на землю, и домики так проглядывали везде вокруг. Вот. Ну и сразу захотелось одеться потеплее, курточку надеть, джинсы.
1: Да, я тоже утеплилась сегодня.
0: Не жалею. Ну, в общем, вас предупредили, какие сегодня погодные чудеса вас ждут на улице, имейте это в виду. Но сейчас давайте расскажем, что же будет в ближайшее время в утренней гимнастике. В 7.20 поздравим именинников, отзовись, порадуй, в 7.30 уже яркие заголовки, в 7.40, конечно же, расскажем астрологический прогноз на сегодня, ну и в 7.50 пригласим вас в нашу любимую, да и вашу любимую игру «Три в ряд». И все это на Jam FM.
2: Хочется писать и не хочется, в руках опять 100 лет одиночества.

0: Где пробки?
1: 7 часов 15 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GEM.FM ООО «Октранс», официальный дилер «Джейко», автоцентр «Глазурит». 2 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Дороги почти свободны. Затруднения появляются на Высоцкого, Царамолотова до Егоршинского подхода, на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской, Красноресия от Рябинина до Вильгельма до Генина и на Космонавтов от Победы до Машиностроителей. Имейте в виду, на улице сыро, скользко, соблюдайте скоростной режим.
2: Реклама.
3: Ку-ку, а где мой Джейку?

0: ваш Джейко в автоцентре «Глазурит». Фронтовых бригад 27. Звоните 34-43-200.
1: Ку-ку, где мой Джейко?
2: 102.5 Джем FM.

0: 02-0-102-5.
1: Отзовись, порадуй.
0: Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5.
2: 7 часов 21 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов, время поздравлять именинников. Итак, кто из звезд родился 9 июня? Как всегда знает Маргарита, а мы, как всегда, слушаем.
3: Сегодня свой день рождения отмечает Джонни Депп.
2: Ух ты!
3: Назову его работы, это «Чарли и шоколадная фабрика», серия фильмов «Пираты Карибского моря» и «Алиса в стране чудес», конечно, но на этом список не заканчивается.
2: Ой, а много, да, где снимался.
3: Занесен в книгу рекордов Гиннесса как один из самых высокооплачиваемых голливудских актеров. Коллекционируют редкие вещи, среди которых чучело животных, летучие мыши и даже скелеты птиц.
2: Ну, он такой немножко странноват.
3: Да, необычный человек. На руке персонажа Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря» капитана Джека Воробья есть татуировка, мы знаем. Но для фильма она была просто нарисована гримерами. После съемок Джонни Депп сделал на этом месте уже настоящую татуировку.
2: Такое
3: Но
2: же.
3: Есть одно отличие, да. На реальной татуировке воробей летит в другую сторону.
2: Ух ты, интересный факт.
3: Да. В Сербии, кстати, в деревне, построенной режиссером Эмиром Кустурицей, Джонни Деппу установлен бронзовый памятник.
2: Бронзовый?
3: Ну да, но он любит всякие необычные вещи, необычные факты о себе.
2: Ну, прекрасно.
3: Такой оригинальный человек.
2: Да, поздравили, новых ролей побольше хочется видеть почаще на экранах.
3: Это правда, соскучились по нему. Еще одна именинница у нас сегодня есть, обладательница премии «Оскар», замечательная актриса Натали Портман. Назову ее работу, это «Мои черничные ночи», «Тор», «Черный лебедь» и многие-многие другие. Между прочим, одна из самых интеллектуальных звезд Голливуда. У актрисы очень высокий IQ. Она окончила с отличием факультет психологии в Гарварде, дважды публиковалась в престижных научных журналах и свободно владеет 5 языками – ивритом, английским, французским, испанским и немецким.
2: А еще она красотка.
3: Это правда.
2: Так, ну что, поздравили звездных именинников. Давайте наши, все, кто слушает Jam FM, сегодня с утра пораньше – именинников поздравляем. Хоровод вам, каравай вам и подарки. Все для вас сегодня. А от вас только хорошее настроение, ну и вкусняшки по классике. Так, давайте двигаться дальше. Все, кто трудится, напомню, что неделя у нас сегодня короткая. Ну как, сегодня? Ну да, неделя короткая сегодня. А сегодня, завтра, послезавтра 3 дня работаем, потом 3 дня отдыхаем. Вот так бы все время, да? Сколько работаешь, столько отдыхаешь. Просто великолепно. И несмотря на дождь, настроение, думаю, сейчас чуть-чуть у вас улучшится, потому что впереди вас ждет много интересного, музыка, но в ближайшее время яркие заголовки от Маргариты на Jam FM.

0: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Далее на Джем ФМ яркие заголовки. Рита, ну чуть-чуть хотя бы, о чем они будут?
1: Чуть-чуть. Раскрыты причины, по которым мужчины скрывают свой настоящий рост.
0: Ну, наконец-то.
2: Реклама. Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
4: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 34 35 380 300.
5: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
6: В июне вы можете купить квартиру со срочкой 0% на 2 года.
5: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
7: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности.
9: Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
10: Телефон рекламной службы Джем ФМ
11: 235-0905.
10: 235-0905.
0: Джем ФМ. Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Акамеджи Тур» на Сибирском тракте. Ритам, давай.
1: Палыч, ну признавайся, ты скрываешь свой настоящий рост?
0: Чтобы его скрывать, его нужно знать, Рит. Я свой рост не знаю вообще. Зачем мне эта информация?
1: Представляешь, оказывается, мужчины часто скрывают свой истинный рост. Об этом написала американская газета The New Yorker. В статье приведен пост девушки, в котором она рассказала, что на последних свиданиях потенциальные ее партнеры оказались совершенно не теми, кем они представлялись в приложении для знакомств. Она ходила на свидания с несколькими мужчинами, и они все врали о своем росте. При этом в комментариях под этой публикацией мужчины сами признались, ну, они обнаружились и оправдывались, что эта ложь нужна для того, чтобы попасть на свидание. Оказывается, мужчины врут о своем росте специально, потому что рост напрямую влияет на их успех в карьере и жизни. Также желание мужчин ощущать себя сильными и востребованными подстегивает современное онлайн-движение, называется максимизация внешности.
0: Ой.
1: Его сторонники предлагают невысоким молодым людям носить обувь на платформе, выполнять упражнения на растяжку позвоночника и делать ужасные вещи, сделать остеотомию, это удлинить ноги хирургическим путем.
0: Я бы им посоветовал лучше стать специалистом крутым в какой-нибудь области, вообще фиолетово какого ты роста. Это для бездельников информация, то есть те, кто ничего делать не хотят, не умеют, а просто хотят быть красивыми. Зачем нам это нужно? Мы же не из этого.
1: Конечно.
0: Кстати, что касается роста, то и девчонки тоже его скрывают. Согласись?
1: Нет.
0: Ну, что добавить? Это правдивые яркие заголовки на Джем ФМ.
2: Реклама.
12: Прием, агент. У нас утечка эксклюзивной информации.
13: В Акаме новые автомобили Jetour Dacian по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
14: ООО «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
15: Про
11: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
14: 7 часов 35 минут в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Наш медицинский центр Процельс». За окном сейчас плюс 16 градусов. Дождь идет. Синоптики нам пообещали облачный день. Дождь продолжится. Ветер будет юго-восточный. 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 16, плюс 18 градусов. В Ревде сейчас плюс 13, в Реже плюс 12, в Краснотуринске плюс 11 градусов.
15: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
16: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
15: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 7 часов 39 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Время гороскопа в утренней гимнастике. Сегодня у нас 9 июня, вторник.
1: Овен, не бойся выйти из зоны комфорта.
0: Телец, сохраняя привычные ритмы и не спеши с решениями.
1: Близнецы, командная работа подарит новые перспективы.
0: Рак, внимание к деталям поможет избежать ошибок.
1: Лев, вдохновляй других и поддержи тех, кто рядом.
0: Дева, сосредоточься на том, что действительно важно, и не отвлекайся на суету.
1: Весы, позволь себе немного легкомыслия.
0: Скорпион, интуиция подскажет, кому можно доверять, а кому нет.
1: Стрелец, подведи итоги и строй планы на будущее.
0: Козерог, ищи баланс между работой и личной жизнью.
1: Водолей, открытость и искренность станут залогом удачи.
0: Рыбы, спокойствие и размеренность – твои лучшие помощники на сегодня.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза на Ясной 31. Запись по телефону 231-00-11.
5: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Вот придем, дома поговорим.
7: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятнее в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
8: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
9: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Нужна машина посвежей? В «Атлантик Про» беги скорее. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
11: 235-0905.
10: 235-0905.
12: «Джем ФМ».
13: Где пробки?
14: 7 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM, ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Джейку» на «Металлургов 80». 4 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 9 минут сейчас на Баумана. От Бабушкина до Космонавтов, на Пехотинцев, Летчиков, Армавирской, от Автомагистральной до Артинской улицы. 11 минут поставим на Вильгельма Дегенина, от Сахарова до Краснолесья, 14 на Космонавтов, от Старых Большевиков до Машиностроителей и 17 на Высоцкого, 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода.

0: 7 часов 52 минуты в Екатеринбурге, за окном дождливо и на термометре плюс 16 градусов, а у нас вкусно, жарко.
1: Ароматно.
0: И пахнет пиццей. Да, разыгрываем сертификат совсем скоро в нашей игре, которая начнется вот-вот. Игра называется «Три в ряд». Разыграем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».
1: Для того, чтобы принять участие в игре «Три в ряд», скорее присылай смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7-932-020-102-5. Может быть, именно ты станешь обладателем той самой пиццы.

0: Новости на Jam.FM.
1: Доброе утро. Сегодня Госдума рассмотрит во втором чтении проект об усилении контроля за иноагентами. По словам спикера Вячеслава Володина, предлагается усилить надзор за их финансовыми операциями и ввести запрет на соцрекламу на подконтрольных им интернет-ресурсах. В Екатеринбурге хулиганы в городском автобусе напали на девушку и избили пассажира, который вступился за нее. Возбуждено уголовное дело, расследование взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин, сообщает Уральский Меридиан. В Екатеринбург прибыл первый из 50 новых трехсекционных низкопольных трамваев «Кастор». Сейчас его собирают в западном депо. До конца сентября в город доставят еще 19 таких вагонов. Оставшиеся трамваи поступят до 25 декабря, сообщили в мэрии. Трамвай вмещает 150 человек, оснащен современной системой климат-контроля, светодиодным освещением, системой автоматизированной оплаты. Помимо трамваев, в этом году Екатеринбургский парк пополнит 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особого большого класса, пишет Ура.ру. В Свердловской области с 10 июня начнут выдавать госномера с новым кодом региона 166. В этот день пройдет торжественная церемония вручения первых номеров из серии, об этом сообщили в облгаи. О введении нового кода госавтоинспекция объявила еще в конце прошлого года. Изначально Свердловской области был присвоен код региона 66. В 2006 году в обращение ввели дополнительный код 96, а в 2013 196, напоминает «Коммерсант». В Екатеринбурге стартовал 11-й музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет». В этом году он приурочен к 90-летию Свердловской филармонии. Денис Мацуев признался, что для него гастроли на Урале всегда в приоритете, пишет «Сигнал». Каждое десятое объявление о продаже недвижимости в России – фейк. Риэлторы выкладывают объявления с заниженной ценой, чтобы привлечь клиентов, а потом говорят, что объект продан, и предлагают уже другие варианты, пишет РИА. Доллар на вторник 73.26, евро 85.27.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 7 часов 2 минуты в Екатеринбурге, в центре города дождь и плюс 16 градусов на термометре. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду в течение дня. Также дождь продолжится, ветер будет юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 16, плюс 18 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam.FM.
5: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: 8:05 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Начинается игра 3 в ряд. Разыграем сертификат на 1500 рублей в сети пиццерии «Папа Джонс». 1500 как-то больше звучит, чем 1500. Ну, в любом случае, и то прекрасно. Итак, знакомимся с нашей участницей. У нас сегодня Екатерина, она из Екатеринбурга. Едет на работу, а работает на секретарем. Кать, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну, как тебе погода, как у тебя настроение?
1: Ну, погода не радует, настроение хорошее, с любимым радио.
0: Вот, любимая радиостанция поднимает тебе настроение, да?
1: Да.
2: Конечно.
0: Что первое делаешь, когда приходишь на работу?
1: Включаю компьютер, ставлю чаечек, кофеечек.
0: А ты что, кстати, больше любишь, чай или кофе?
1: Чай.
0: Ну, понятно, люди же все делятся на чай. Я вот не могу выбрать, и чай, и кофе мне. Просто утром я кофе, например, а весь день я пью чай, хожу. Вот как, кто я? Мне кажется, и то хорошо.
2: А с чем пьешь чай?
1: Просто чай.
2: О, голенький.
0: Подожди, даже без сахара? Вода и этот, как пакетик?
2: Заварочка.
1: Да, да.
0: Грустненько.
2: А черный или зеленый?
1: Зеленый чай.
0: Все. А, вот с бергамотиком, да?
1: Ну да.
2: Ну вот хоть что-то
0: какой-то вкус появился. Ладно, давай, слушай наши правила. Желаем тебе удачи в нашей игре и, конечно же, только победы.
2: Мы прямо сейчас включим для тебя 3 отрывочка из разных песен. Твоя задача — угадать всех 3 исполнителей этих песен. Угадаешь — получишь сертификат на пиццу.
0: Сначала песни все проиграют, ну а потом, собственно, ждем от тебя ответа. Готова?
1: Да.
0: Итак, удачи еще раз. Поехали. Поехали.

0: Анна.
1: Все, закончился отрезочек, три песни прозвучало. Кто это был?
2: Первая была Лолита.
1: Так, допустим.
2: Вторая была Надежда Кадышева.
1: Неплохо.
2: И, вот и третий, братья Гримм, если я не ошибаюсь.
1: Да, абсолютно верно.
0: Ура!
1: И Лолиту, и Кадышеву, и братьев Гримм. Даже без вариантов. Сразу же отгадала наша замечательная Катя. А все почему? А потому что настроение хорошее, и она едет, конечно же, на работу уже с подарками. Приедешь и похвастаешься, что пока добиралась, слушала Джим ФМ и выиграла сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс. Такой шанс есть у каждого. Поздравляем.
2: Спасибо большое.

0: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ОСЗ «Загадок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Велосипеды?
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов?
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в

0: Университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
1: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Джем ФМ.
3: Где пробки?
4: 8 часов 18 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем.ФМ, ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Яндекс.Карт ставит 4 балла за дорожную ситуацию. Дороги скользкие, сырые. Затруднение более 10 минут называю космонавтов. От Победы до машиностроителей. Шевск от красных командиров до фронтовых бригад. Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Генина. Черепаново от остановки Черепаново до Стрелочников. 13 минут потратим на Вильгельма до Генина от Сахарова до Краснолесья, ну а самое большое затруднение на Высоцкого от 40-летия Комсомола и Горшинского подходом 22 минуты.
5: Реклама.
6: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от Планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую Планету.
5: Успевайте подключиться к оператору связи Планета до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Планета ТС.
8: 102.5. Джем ФМ.
9: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: 8.00. 8 часов 22 минуты в Екатеринбурге на наших часах, за окном плюс 16 градусов. Всем доброе утро, сегодня 9 июня. Обожаем мы темы про еду, и сегодня мы решили говорить про завтрак. Какой завтрак чаще всего готовит в твоей семье? Но у меня на самом деле завтрака два, то есть есть завтраки будничные и завтраки выходного дня. Завтрак выходного дня, я про них уже много раз рассказывал, каждую субботу соседи я встаю, готовлю яичницу, она у меня всегда по одному рецепту, колбасу нарезаю, либо сосиски нарезаю, яйца себе, супруге, солю и отдельно готовлю тосты. Вот супруга в это время делает кофе, я свой кофе тоже пью. Вот такой завтрак у нас получается, классический, можно сказать. А вот что касается будни, тут у меня все сложно, в том плане, что вообще я раньше не завтракал, но сегодня, сейчас, пока у нас Ярик в отпуске, я все-таки беру с собой небольшой завтрак, он такой походный, можно сказать, который можно перекусить по-быстрому здесь. И последние завтраки у меня довольно интересные. Это лаваш, который круглый такой, тонкий, его супруга покупает. Я его разрезаю пополам и беру две сосиски. В одну половинку заворачиваю одну сосиску, такая шаурма получается, шаверма. И во вторую заворачиваю вторую. И вот такие две сосисочки и мне как раз составляют завтрак. Вот именно такой сегодня завтрак у меня был с собой. Я его проглатываю, и мне, в принципе, до обеда хватает.
1: Я свидетель.
0: Ты какой завтрак предпочитаешь чаще всего?
1: Чаще всего это бутерброды с рыбой. Это стандартный белый или черный хлеб, сливочное
0: Подожди,
1: масло.
0: Бутерброды с рыбой, консерва, черная, речная, морская, красная, белая, копченая, вяленая, жареная.
1: Так, спокойно, сейчас дойду до рыбы.
0: Так много всего.
1: Белый или черный хлеб, сливочное масло и, какая-нибудь слабосоленая рыбка. Форель, сомга, что есть, да, что там нашла в ближайшем супермаркете.
0: Шикарный у тебя завтрак.
1: Ну, по-разному. Бывает просто бутерброд с маслом и сыром. Но если что-то более праздничное или выходного дня, то, конечно, мы любим блины. Последний мой рецепт – это блины с грушей. Когда ты грушу поджариваешь чуть-чуть, ну, или тушишь на сковородочке со сливочным маслом, добавляешь немножко корицы – это такая начинка. А если еще потом, это все заворачивается
0: Подожди, а грушу
1: в блин…
0: Подожди, ее надо нарезать? Это груша,
1: да,
0: кубиками
1: нарезается.
0: Так.
1: И груша
0: масло
1: берется…
0: сливочное
1: Да. То есть обжаривается на сливочном масле.
0: А сильный огонь или не сильный?
1: Нет, желательно не сильный,
0: Пламенький.
1: Но она так, да, тушится так, чтобы она чуть-чуть… помягче стало.
0: И долго это все происходит?
1: Да нет, буквально там минут 7, наверное, так.
0: Ну, это долго.
1: Ну, так, смотришь за ней, следишь, в зависимости
0: не
1: от твоей плиты.
0: Кашу, да?
1: Да, ну, в кашу нельзя, кстати, превратить.
0: Вот.
1: Аккуратненько, чтобы такая подхрустывала немножко. И надо взять обязательно твердую грушу, например, конференция, вот такую. Да. Потом все это заворачиваешь в блинчик.
0: Так.
1: И с мороженым вообще очень вкусно.
0: А корицу тоже туда в грушу посыпать?
1: Да, можно корицей, можно ванилью.
0: А это в конце уже, когда снимаешь?
1: Нет, это в момент того, как ты тушишь.
0: Видишь, как я подробно тебя расспрашиваю?
1: Да.
0: Я уже готовить приготовился.
1: Я поняла, да, я прям уже переживаю.
0: Не переживай. Ну что, прекрасный завтрак. С удовольствием бы съел блинчик вот с грушей, с корицей. А какой завтрак чаще всего готовят в твоей семье? Напиши нам, возможно, мы возьмем себе на заметку, ну и просто узнаем, чем ты поднимаешь себе батарейки утром, подзаряжаешь, ну и заряд бодрости и энергии на весь день дел создаешь. Какой завтрак чаще всего готовят в твоей семье? Присылай свои сообщения в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же есть у нас наш чатик, наш канал, ну и, конечно, группа GMFM во ВКонтакте, где тебе удобней. Все сообщения попадают к нам, все читаем. За одно из сообщений, по традиции, есть отличный приз, который вручим в утренней джимнастике.

0: 8:29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Далее на Джем FM яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: Расскажу о популярных летних трендах у звезд.
0: Интересно.
2: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложно. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
3: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
4: Я выбираю диван.
5: Тогда я стол.
4: Я светильники.
5: Текстиль за мной.
4: Декор. Ой, декор тоже ты.
5: Я все.
4: И я.
5: Как быстро.
4: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
6: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
7: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 34-35-380-300.
8: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: Кредит предоставляют по ОДП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы Джем FM
12: 235-0905.
11: 235-0905.
12: Джем FM.
0: Половина девятого в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов, на Джем FM. Прямо сейчас яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр АК «Миджи Тур» на Сибирском тракте. Рита, давай.
1: Издание Page Six опубликовало 3 популярных летних тренда у звезд.
0: Давай, записываем.
1: В этом сезоне особенно актуальны плетеные сумки и плетеная обувь, например, балетки, мюли и сандалии. Угу. Кроме того, в список вошли шелковые платки, которые, по словам модных экспертов, является универсальным аксессуаром. То есть платок можно повисать просто на шею, прикрепить к ручке сумки, носить как косынку или сделать из этого платка топ. Эти предметы гардероба уже продемонстрировали селебрити. Американская певица Тейлор Свифт, британская актриса Милли Бобби Браун и мексиканская актриса Эйса Гонсалес.
0: Они кто-то на сумку, кто-то на шею, а кто-то на топ.
1: Да, вот так.
0: Теперь
1: вот
0: сидите и думайте.
1: И кто, в плетенках еще пошли.
0: В плетеночках.
1: Пошлепали.
0: Ну, точно для девочек. Мальчиками посмотрел, ничего не подходит. Ни плетенки, ни платочки. Хотя некоторые носят. Это раньше, ну, не раньше, сейчас, в принципе, вот актеры, они любили шейные платки такие заправляют. Сразу видно, вот они, актеры настоящие. То есть, в принципе, такой платок, не выходящий из моды.
1: Ну да, ну а что, Палыч, вот такой платок, может быть, ты в гавайском стиле или с мопсами, с пончиками, все как ты любишь, почему бы и нет?
0: Ну, если с мопсами и пончиками, тогда, конечно.
2: Реклама.
13: Прием, агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
14: В Акаме новые автомобили Jetour Dacian по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
15: ООО «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
2: Прогноз погоды на Джем FM.
0: 8:33 в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов, моросит дождь. Синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь продолжится, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, температура днем плюс 16, плюс 18 градусов. А в Первоуральске, в Полевском и в Асбесте сейчас плюс 14 градусов, в Туринске плюс 16.

0: Луса. 8 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Всем доброе утро. Продолжаем обсуждать тему. Сообщение от тебя принимаем в наш мессенджер Макс, либо группа JamFM во ВКонтакте. Спрашиваем тебя, какой завтрак чаще всего готовят в твоей семье. Почитаем, что пришло.
1: Даша пишет, уже 2 года каждое утро, как закон, ребенку делаю бутерброд с арахисовой пастой и маршмеллоу.
0: О, я пробовал арахисовую пасту, вообще не моя история.
1: Да, а я пробовала, мне нравится, когда как раз какой-нибудь батон, арахисовая паста и банан.
0: Многие любят, мне вообще не нравится. Ну, не моя просто история.
1: Да, по-разному.
0: Так, Лена пишет, в наш семье завтрак чаще всего готовят овсяную кашу. Это уже многолетняя традиция. Я варю ее на молоке с изюмом или свежими ягодами. Муж любит с орехами. И медом, дети просто сливочным маслом. Мы считаем, что это самый полезный и сытный способ начать день. Ну, конечно, если есть время встать и сварить кашу.
1: Чтобы молоко не убежало.
0: Нет, я тоже прошу супругу иногда сварить мне кашку. Редко, но такое иногда бывает. И вот больше всего мне нравится рисовая каша, ей меньше всего нравится рисовая каша. И поэтому у нас в этом плане какие-то нестыковочки. А еще мне нравится, когда на завтрак делают сырники.
1: Ой, да, я люблю тоже сырники.
0: У нас вся семья прям любит, обожает, поэтому возможно, сырнички нам перепадут. Намекаю, как бы я. Продолжаем у тебя принимать сообщения. А какой завтрак чаще всего готовят в твоей семье? Пиши нам. Плюс 7-932-020-102.5 наш мессенджер Макс. Там же находится наш канал и группа JamFM во ВКонтакте. Пиши, куда тебе удобнее. За одно сообщение вручим приз на JamFM.

Ты как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Где пробки?
1: 8 часов 45 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM. ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Джейку» на «Металлургов 80». 5 баллов ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 15 минут называю. Машинистов от площади первой пятилетки до космонавтов, Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья, объездная дорога 8 марта до Кольцовского, Березовский тракт, трудовая от Барьерной до Мурзинской. Самое большое затруднение на ЖБИ Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода 27 минут.

0: 8:50 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Далее на Джем ФМ игра «Мальчики и девочки», а значит, кто-то из вас точно унесет с Джем ФМ подарки. Как же мы это любим, играть с вами, общаться с вами. Ну и знаем, что вам тоже это нравится, поэтому прямо сейчас открывается такое окно возможностей на Джем ФМ.
1: Чтобы поучаствовать в игре, скорее выбирай свой любимый смайлик и отправляй его на наш номер в Максе. Плюс 7 932 020 102 и 5. В игру мы зовем и мальчиков, и девочек. Давай вперед, участвуй!

0: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем ФМ ООО ЭЗ, проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Доброе утро. В правительстве призвали не допустить дефицита топлива в регионах. Вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуацию в ТЭК нужно постоянно отслеживать, а потребителей надежно обеспечивать нефтепродуктами, пишет «Комсомольская правда». Минэнерго уже представила меры, которые должны поддержать баланс на внутреннем рынке. Ранее сообщалось, что на Кубани у некоторых заправок появились очереди, при этом на крупных АЗС перебоев с топливом нет, пишет газета. 4 микрорайона Екатеринбурга этим летом останутся без горячей воды на 2 недели. В компании Т-Плюс пояснили, что в юго-западном и на широкой речке отключения запланированы с 16 по 29 июня. В микрорайонах Ботанический автовокзал с 30 июня по 13 июля. Если испытания пройдут успешно, горячую воду могут вернуть раньше. Как поясняют в компании, это будет эксперимент, согласованный с мэрией. В 4 микрорайонах планируют организовать круглогодичную циркуляцию горячей воды. Это чтобы летом долго не пропускать воду в кранах. Добавлю, что с 8 по 10 июня обычные опрессовки идут уже по всему городу, но без отключения горячей воды, сообщает Е1. Прямые рейсы в Волгоград запускают из Екатеринбурга. Летать будет авиакомпания Red Wings. Первый рейс запланирован на 23 июня. Полеты будут выполнять раз в неделю в течение летнего сезона. Вылет из аэропорта Кольцово во вторник в 11:40. Обратный рейс из Волгограда в 15:35. Время местное. Время в пути 2,5 часа. На маршруте будут использоваться самолеты «Сухой Суперджет 100» российского производства. Жительница Екатеринбурга снялась в «Поле чудес». Марии 30 лет, она певица, педагог по вокалу. Ради шутки отправила заявку на участие в культовой телепрограмме. И через 2 дня ей позвонили, позвали на съемку. У Марии были все шансы пройти в финал, но ведущий Леонид Якубович допустил ошибку. Когда Мария в 3-й раз назвала правильно букву, Якубович сказал, что такой буквы нет. А позже именно ее и открыли последней. Никто ошибку не заметил, ведущего не поправил, даже сама Мария увидела ее только, когда смотрела программу. Девушка написала на Первый канал, но ей пока никто не ответил, пишет Е1. Московская студентка доказала в суде, что писала диплом сама, а не с помощью нейросетей, и добилась восстановления в ВУЗе после отчисления. Девушка училась на факультете лингвистики. В прошлом году ее диплом прогнали через вузовский антиплагиат. Сначала система нашла 42% ИИ-контента, после правок 12%. Девушку к защите диплома не допустили и отчислили. Студентка обратилась в суд. В суде представители вуза не смогли объяснить, как работает их система проверки. ВУЗ обязали восстановить девушку на факультете и выплатить ей 60 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщает телеграм-канал Мэш. Доллар 73.26, евро 85.27.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов, моросит слабый дождь, синоптики нам пообещали облачную погоду и также дождь в течение дня, который продолжится. Ветер будет юго-восточный, 3,8 метра в секунду, температура днем плюс 16, плюс 18 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя жимнастика.
1: Джем-ФМ.

0: Начинается игра «Мальчики и девочки» прямо сейчас на Jam FM. Разыграем мы сегодня сертификат на участие в регулярных играх от Ruda Games, категория 16+. Давайте познакомим с нашими участниками. За мальчиков у нас сегодня играет Юра, он из города Нижний Тагил, работает на заводе, но сегодня у него отпуск, и он находится дома. Юр, привет!
1: Да, доброе утро.
0: Слушай, скажи, у нас сегодня дождь весь день идет в Екатеринбурге, а чего в Тагиле, как с погодой?
1: К сожалению, не могу сказать, сам в Екатеринбурге.
2: Под дождем.
0: В отпуске под дождем мокнешь, да. А, кстати, чем занимаешься в отпуске, как проводишь?
1: Да, гуляю, хожу по Екатеринбургу, Солнечный, Академический, парк Маяковского, Дуэна Роща.
0: О, то есть ты решил обойти все достопримечательности нашего города, да?
1: Да, конечно. Надеюсь, тоже... Скоро станет тоже и мой город.
2: Клево.
0: Приезжай, это здорово. Играешь ты с Ириной, она у нас как раз уже из Екатеринбурга, работает в банке, на работе, трудится вовсю. Ирина, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Как настроение с утра пораньше?
3: Ну, отлично, несмотря на дождь.
0: Несмотря на дождь. Скажи, что там с кредитами сейчас? Больше стали выдавать, меньше стали выдавать? Больше процент стал, меньше стал процент? Как там вообще обстановка у нас?
3: Но если сравнивать с прошлым месяцем, то в этом больше выдали.
0: А ставка, по-моему, стала меньше, да? Процентная.
3: Ну, по ставкам не скажу. Я выдаю кредиты, я немножечко по другому направлению.
0: Ну и прекрасно. Хорошо, раз стали больше брать, значит, стало хорошо. Люди стали как-то стали получать одобрение. Давайте приступим к нашей игре. Сейчас давайте послушаем наши правила. И всем желаем, конечно же, только победы и удачи в нашей игре. Рита, давай.
2: Мы с Палычем приготовили для вас по 3 вопроса. На каждый предложим по 2. Варианта ответов на выбор. Палыч приготовил вопросы для Ирины, я приготовила вопросы для Юрия. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и заберет наш сегодняшний приз.
0: Поехали! Итак, первый вопрос для мальчиков.
2: Каламарата – это рис или макароны?
1: Макароны.
2: Абсолютно верно, молодец.
0: Так, отлично. 1-0. Мальчики вышли вперед. Ирина, вопрос для тебя. С завтрашнего дня в Свердловской области начнут выдавать государственные регистрационные знаки с новым кодом региона. А какой это будет код? 166 или 266?
3: 166.
0: Да, абсолютно верно. Там торжественные обстановки вручат первые номера новой серии. Ну что, движемся дальше. Счет у нас пока равный. 1-1. Вопрос для мальчиков номер 2.
2: Какой из этих художников писал в стиле супрематизм? Кандинский или Малевич?
1: Малевич.
2: Абсолютно верно, молодец. Черный квадрат именно в этой технике написан.
0: Даже не задумываясь, ты заметил, ни на секундочку. Да. Ирина, вопрос для тебя. Как растет ананас? На ананасовых пальмах или на земле, как капуста?
3: На земле.
0: Абсолютно верно. Слушай, какие-то сегодня сильные игроки.
2: Вообще.
0: Ну, третий решающий, видимо, вопрос. Расставит все точки над «и». Итак, Юр, вопрос для тебя.
2: Стол тюльпан имеет треугольную столешницу или круглую?
1: Треугольную.
2: Нет, круглую.
0: Ах, ты запутала столом тюльпаном. Ирина, вопрос для тебя. Автогол – это мяч, который забитый игроком в свои ворота или мяч, забитый рукой?
3: Свои ворота.
0: Да, абсолютно верно. Юр, ну что, стол тюльпан тебя сегодня, получается, подвел, да?
1: Ну да, не то страшно. Ирину поздравляю, да.
0: Молодец, молодец. Юр, ну у тебя отпуск, ждем тебя снова, новые смайлики отправляю, тем более ты в Екатеринбурге, забежать всегда за призом сможешь с удовольствием, сыграем с тобой в следующий раз, хорошо?
1: Хорошо, спасибо большое, удачи всем.
0: Спасибо тебе, отличного дня, ну а Ирину поздравляем с заслуженной победой! Ты молодец, вручаем мы тебе сегодня сертификат на участие в регулярных играх от Ruda Games. Сразиться в культовую мозгобойню или отправиться на тематическую игру квиз-машина, выбирать тебе возрастное ограничение 16+.
3: Спасибо.

0: Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на motivtelecom.ru.
5: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
6: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
5: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
7: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Где пробки?
12: 9 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.FM ООО «Октранс», официальный дилер JQ, автоцентр «Глазурит». 6 баллов ставит Яндекс.Карты с дорожной ситуацией. Затруднение более 19 минут на Малышева от Репина до Сак-Иванцетти, на Щербакова от Пронина до Объездной дороги. На Фурманова от Московской до Белинского 23 минуты потратим на Амундсена Щорса от Волгоградской до Машиной. Столько же на Посадской Большакова от остановки торговый центр до Белинского. Ну а самое большое затруднение по-прежнему на ЖБИ Высоцкого, 40-летия Комсомола до Игошинского подхода, 33 минуты.
13: Реклама.
14: Ку-ку, а где мой Джейку?

0: 9 часов 21 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Доброе утро, Екатеринбург, дождливый, слегка умытый, но с другой стороны, вчера столько было пуха, сегодня весь этот пух прибил и стало хорошо, да?
1: Это правда, вчера прям снег был из пуха.
0: Да, и он везде, в машине, в окнах, и сегодня так тишина, красота. Ну что хотели, вот такая у нас погода уральская. Тем не менее, мы каждое утро любим вкусно позавтракать.
1: Да.
0: И сегодня тему такую взяли, какой завтрак чаще всего готовят в твоей семье. Что вы нам только не прислали. Давайте почитаем и пооблизываемся.
1: Олеся пишет: в нашей семье у всех свои предпочтения, и каждый сам готовит себе завтрак.
0: Угу.
1: Мы с дочкой готовим зожные завтраки, а муж готовит что пожирнее и повкуснее. Сосиски, бекон, какие-то невероятные блюда из яиц, конвертики, яйца пашот. Мы делаем вид, что нам не нравится, но все равно пробуем. Муж уже привык и готовит побольше.
0: Чтобы понятно. Еще одно сообщение пришло от Евгения. Доброе утро, по будням все стандартно, кофе и бутер с сыром, колбасой, а вот по выходным позволяю себе включить творческий настрой, пошло-поехало. Булочку для бургера прожариваю на сковороде до карамелизации, выговорил слово, параллельно ставлю воду с добавлением уксуса, закипает и приготавливаю в ней яйцо пашот, чтобы желток был жидкий. На нижнюю часть булочки намазываю творожный сыр, на него перчик халапеньо и слайс тонко нарезанной ветчины. Далее яйцо пашот, поверх слайса толстого сыра, на верхнюю часть булочки соус по типу майонез, сметана, зелень, три колечка красного лука, далее собирается бургер. И это все под порцию свежесваренного эспрессо с шариком мороженого. Вкусняшка. Да, очень калорийно. Но как говорят, что по выходным калории не усваиваются. Всем отличного дня и позитива. Здорово.
1: Так вкусно написано вообще.
0: Я тоже.
1: Такие сложные
0: потекли.
1: Завтраки у вас.
0: Ну вот люди, он же написал по выходным.
1: Да, заморачивается.
0: Какой, да, какой завтрак чаще всего готовят в твоей семье? Пиши нам, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Также в Максе есть наш канал GMFM Екатеринбург, либо группа GMFM во ВКонтакте. Все читаем, за одно из сообщений вручим крутой приз на GMFM уже совсем скоро.

0: 9 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Далее на Джим ФМ яркие заголовки. Рита, что ты интересного нашла?
1: Сон с котом полезнее сна с собакой.
0: Ух ты.
2: Реклама. Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: «Джем ФМ».
0: Половина десятого в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов, на Джем ФМ время ярких заголовков. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Акамеджи Тур» на Сибирском тракте.
1: Оказывается, спать с котиком спокойнее и в целом полезнее, чем с пёселем.
0: Ну, тут вообще, конечно, наверное, от породы зависит. Собачки тоже, наверное, бывают мягонькие, пушистые, нет?
1: Есть официальное исследование и доказательства. Люди, которые спят...
0: Спали люди кто-то?
1: Да, люди, которые спят в одной постели с кошкой, засыпают на 15 минут быстрее и спят на час дольше, чем владельцы собак. Но это факт, так как кошки не заставляют вставать в 6 утра ради прогулки. И двигаются ночью гораздо реже, в то время как чувствительные собаки реагируют на каждый шорох за окном и могут нарушать твой сон. Еще один плюсик в карму котам: они не храпят так громко, как собаки. Подтверждаю. Их урчание в диапазоне 20-50 герц примерно. Наоборот, действует как природное снотворное. Снижает пульс, стресс, а также помогает справиться с бессонницей.
0: Мне почему-то сейчас вот все кошки напоминают женщин после твоего описания, а все собаки мужчин. Храпят, вскакивают. Тревожность какая-то. Гулять с ними опять же нужно в 6 утра.
8: Реклама.
12: Прием, агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
13: В Акаме новые автомобили Jetour Dashing по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
14: ООО «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
8: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном плюс 17 градусов, идет дождь. Синоптики нам пообещали облачную погоду, также небольшой дождь в течение дня. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 16, плюс 18 градусов. В Ревде сейчас плюс 14, в Реже и Краснотуринске плюс 15 градусов.
8: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
15: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
8: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
14: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: 9 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Время гороскопа в утренней гимнастике. Сегодня у нас 9 июня, вторник.
1: Овен, не бойся выйти из зоны комфорта.
0: Телец, сохраняя привычный ритм и не спеши с решениями.
1: Близнецы, командная работа подарит новые перспективы.
0: Рак, внимание к деталям поможет избежать ошибок.
1: Лев, вдохновляй других и поддержи тех, кто рядом.
0: Дева, сосредоточься на том, что действительно важно, и не отвлекайся на суету.
1: Весы, позволь себе немного легкомыслия.
0: Скорпион, интуиция подскажет, кому можно доверять, а кому нет.
1: Стрелец, подведи итоги и строй планы на будущее.
0: Козерог, ищи баланс между работой и личной жизнью.
1: Водолей, открытость и искренность станут залогом удачи.
0: Рыбы, спокойствие и размеренность – твои лучшие помощники на сегодня.

0: Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
4: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
5: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
6: Акция действует до конца июня этого года.
7: Получите дополнительный бонус по коду GEMFM.
8: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
9: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Телефон рекламной службы GEMFM.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: GEMFM. Где пробки?
12: 9 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GEMFM, ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». 6 баллов, ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 14 минут на Черепаново, Стрелочников. От остановки Черепаново до Транспортника, в Березовский тракт, Трудовая от Горького до Мурзинская, 17 минут. Постоим на Большакова от Московской до Белинского, 20 на Обезной от 8 марта до Кольцовского тракта. Столько же на Щерса от Сурикова до Машины, ну а самое большое затруднение на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода, 34 минуты.
0: Реклама.
13: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
14: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
15: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета.ТС».
16: 102.5. GEMFM.

0: 9:52 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Сегодня мы обсуждаем, какой завтрак чаще всего готовят в твоей семье. Обсуждаем с тобой, от тебя мы ждем сообщений, истории в мессенджер Макс, ну и, конечно, группа Jam FM во ВКонтакте. Почитаем, что вы нам написали.
1: Евгений пишет, что готовят шакшуку или такие лепешки с яйцами. Получается что-то вроде питы с яичницей. И потом заворачиваются в нее овощи свежие, сыр творожный. По идее, наполнение разное можно сделать.
0: Прекрасно. А Лида пишет, чаще всего готовим по выходным круассаны с сыром, с ветчиной, с корицей, кто с чем любит. И фотографию такую аппетитную прислала.
1: Вообще.
0: И так захотелось круассан, Лида. Что ж ты делаешь с нами? Просто вкусно, а главное немножко по-французски, да, еще так получается.
1: Вообще красота.
0: Ремикс написал, доброе утро. Самый любимый завтрак, хрустящие драники с картошечкой, укропом и с чесноком. Обязательно со сметаной. Ну вот сразу тоже захотелось.
1: Очень вкусное
0: Очень красивый
1: блюдо.
0: Набор. Вот с драниками, вот прям вот эти добавочки, укропчики, чесночки, сметанка.
1: А если еще рыбку слабосоленую, знаешь, как вкусно бывает?
0: А еще можно огурчик туда же солененький.
1: Хорошо.
0: Что вы с нами делаете? Да что? Пишем вам сообщение, которое вы сами нас просили, и просим вас писать сообщение в нашу тему. Какой завтрак чаще всего готовить в твоей семье? Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, наш мессенджер Макс, там же наш канал Jam FM Екатеринбург и группа Jam FM ВКонтакте. Огромное количество каналов связи с нами. Пиши, где тебе удобно. Все попадает к нам. За одно из сообщений уже совсем скоро вручим приз на Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Россияне вывели из банков рекордное за последние 30 лет количество наличных. Спрос на наличные в России с начала года вырос более чем на триллион, что уступает лишь 2020 году. Тогда было 1 390 000 000 000. Это следует из данных Центробанка. Регулятор выделяет две основные причины увеличения интереса к наличным, который продолжается третий месяц подряд. Это желание населения иметь наличность про запас на фоне сбоев в работе интернета, а также адаптация бизнеса к повышению налогов с этого года, сообщает BFM. В этом году в Екатеринбурге отремонтируют 20 участков дорог, 9 из них по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность отремонтированных транспортных артерий составит 21 километр, площадь 370 тысяч квадратных метров, сообщил в своем телеграм-канале мэр Алексей Орлов. Сейчас работы проводятся на 11 объектах. Это участки улиц Роза Люксембург, Луначарского, Малышева, 8 марта, Стрелочников, проспекта Космонавтов, переулка Медиков, Дублер, Сибирского тракта и Объездной. В Екатеринбурге в городском автобусе группа молодых людей напала на девушку и избила пассажира, заступившегося за нее. СКР возбудил уголовное дело. Глава следкома генерал Бастрыкин взял расследование на личный контроль. СМИ опубликовали видеозапись, на которую попал инцидент в автобусе, после чего началось разбирательство. В Свердловской области до конца года проведут более 250 мероприятий в честь Владимира Жириновского, которому в этом году исполнилось бы 80 лет. Как рассказали газете «Коммерсант» организаторы из блока Жириновского, события в общей сложности посетят свыше 100 тысяч человек, поскольку у основателя ЛДПР много сторонников, особенно на Среднем Урале. Ключевыми мероприятиями станут лекции и вечера памяти, в которых примут участие свердловчане, лично знавшие политика. Мероприятие в честь 80-летия Жириновского проводится по всей России по указу президента Владимира Путина. Стилист Анна Скороходова раскрыла тренды купальников на это лето. Популярные оттенки – шоколадный, молочный, графитовый, оливковый. Более смелые девушки могут выбрать модные этим летом красные, апельсиновые, сливочные цвета. Что касается моделей, в моде остаются минималистичные купальники из плотной ткани с хорошей посадкой, а также ретро-модели с высокой талией, горохом, полоской, популярные и спортивные варианты, говорит эксперт. Доллар 73.26, евро 85.27.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 10 часов 2 минуты в Екатеринбурге. За окном плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачный день. Небольшой дождь, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 16, плюс 18 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam.FM.

0: бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: 10 часов 15 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов, 6 баллов ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию, называя затруднение более 18 минут. Большакова от Серова до Белинского, Космонавтов от Артинской до Челюскинцев, Амундсен-Щорс от Волгоградской до Белинского, Кольцовский тракт, Луганская машина от Переходного переулка до Фурманова, 21 минуту потратим на Белинского от Объездной до Фурманова, и самое большое затруднение сейчас на Высоцкого. От 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода 30 минут.
6: Реклама.
7: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
8: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planet.tc.
3: 102.5 Jam FM.

0: 10 часов 21 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов, льет дождь, а у нас классная, вкусная тема, которая нас, конечно же, согревает. Кстати, прямо сейчас подведем итоги нашей темы, нашего обсуждения. Кому-то из вас вручим билет на 2 часа для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений. Тут так круто, категория 0+. Итак, сегодня все утро мы с вами говорили про завтраки. Какой завтрак чаще всего готовят в твоей семье? Я парочку, кстати, взял себе на заметку.
1: Я тоже, есть очень вкусные.
0: Давай почитаем, что еще
1: Настя
0: пришло.
1: Настя пишет: делаю на завтрак горячие бутерброды, колбаса, сыр на терке, помидор мелко, укроп. И в духовку на минут 8 сын очень любит. Еще Настя предоставила нам фоточку с этими самыми бутербродами. Кстати, Настя, у тебя такая же разделочная доска, как у меня.
0: Может, она у тебя и готовит? Нет. Ты не знаешь, пока ты здесь, она сейчас там у тебя готовит бутерброды.
1: Ой, было бы неплохо.
0: Я, кстати, взял на заметку себе это. Сыр на терке я такого вообще ни разу не... Ой, колбасу на терке я ни разу не тер. А колбасу можно прямо на терке?
1: Да-да-да. Ну, очень вкусно такая.
0: Крупная, наверное, да,
1: мелкая терка? Дисперсия получит. Нежненько так.
0: И интересно. Я, кстати, попробую. Мне понравился этот рецепт. Ангелина пишет: у нас самый частый завтрак заключается в том, кто на что покажет в холодильнике. С тремя детьми идеальное решение, когда каждый решает сам. Ну, все, наверное, показывают на конфеты, на сгущенку. Mm-hmm. На что дети могут показать? У нас еще все эти завтраки, ну, сухого приготовления, быстро вот эти.
1: А, поняла.
0: Бич-пакеты, они тоже прямо улетают только в путь. Но сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Евгения. Доброе утро, по будням все стандартно. Кофе, бутер с сыром или колбасой, а вот по выходным позволяю себе включить творческий настрой, и пошло-поехало. Булочки для бургера прожариваю на сковороде до карамелизации, параллельно ставлю воду с добавлением уксуса закипать для приготовления яйца пашот, чтобы был желток жидкий. Кстати, яйцо пашот тоже это искусство приготовить, да?
1: Да, ведь? Это сложно, нужно приноровиться.
0: Угу. На нижнюю часть булочки намазываю творожный сыр, на него перчик халапеньо и слайс тонко нарезанной ветчины. Далее яйцо пашот, поверх слайс толстого сыра, на верхнюю часть булочки соус по типу майонеза, сметана, зелень и 3 колечка красного лука. Далее собирается бургер, и все это под порцию свежесваренного эспрессо с шариком мороженого. Вкусняшка.
1: Хорошо.
0: Да, очень калорийно пишет нам Женя, но, как говорят, что по выходным калории не усваиваются. Всем отличного дня и позитива. Надо взять, кстати, на заметку, что выходные дни усваиваются, что Еженька сказала, если что, у меня есть теперь источник.
1: Все, доказательства все есть.
0: Вручаем, Жень, мы тебе сегодня билет на 2 часа для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений. Тут-то круто. Категория 0+. Спасибо всем, кто писал сегодня в тему утра.
2: А любовь!

0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. На Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки. Спонсора выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Аками Джитур» на Сибирском тракте. Ритм, давай.
1: Названы самые раздражающие финансовые привычки партнеров.
0: Финансовые привычки?
1: Да, что касается денег, что бесит.
0: Давай разложим по полочкам.
1: Давай. Провели опрос, значит. Угу. Участвовали 3000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет. Угу. Почти половина опрошенных мужчин и женщин признались, что хотя бы раз прекращали отношения или отказывались от продолжения общения из-за бытовых конфликтов, связанных с деньгами.
0: Так, давай.
1: Главным финансовым раздражителем в отношениях назвали привычку делить расходы до копейки между друг другом.
0: Не нравится женщинам.
1: Ну, может, и мужчинам тоже не нравится. Да. Многих раздражают спонтанные и необдуманные траты партнера. Также среди подобных ненавистных привычек постоянное обсуждение способов заработка, чрезмерная экономия на повседневных вещах, ну там на пасте, на туалетной бумаге и так далее, а также привычка партнера скрывать свои реальные доходы и расходы.
0: Ну, то вот есть так. Живут долго и счастливо те, кто отдают всю зарплату жене.
1: Да, ничего не обсуждают, спокойно у них все, да.
0: Да, то есть, жена, дай, пожалуйста, мне денег, мы с ребятами хотим сегодня сходить на футбол.
1: Ну, не так все печально, ты прям так сгустил краски. Расскажу еще, часть исследования была посвящена тому, кто должен платить на первых свиданиях.
0: Ну, кто?
1: 41% опрошенных считают, что платить должен мужчина. Еще 38% уверены, что платит тот, кто пригласил. Ну, тут, видишь, практически на равных.
0: Это моя точка зрения, кто приглашает, тот и платит.
1: Мужчины только пусть приглашают тогда, а то нечестно.
0: Ну, вдруг ты захочешь меня пригласить на свидание.
1: Да. Ну, придется мне раскошеливаться.
0: Вот видишь, это же твое получил.
1: 14% выступают за разделение счета, а 7% вообще не знают, как ответить на этот вопрос.
0: У них нет денег. Поели, теперь надо как-то выкручиваться. В общем, выбирай себе тот способ сосуществования, финансовый в том числе, со второй половинкой, который вам обоим подойдет.
2: Реклама. Прием, агент, у нас утечка эксклюзивной информации. В Акаме новые автомобили Jetour Dacian по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте. ООО «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге, за окном дождь и плюс 17 градусов показывает наш термометр. Синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь в течение дня, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, температура днем плюс 16, плюс 18 градусов, Первоуральский Полевской сейчас плюс 14, Асбест плюс 15, Туринск плюс 16 градусов.

0: У тебя есть утренняя джемнастика
1: на 102.5 FM.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Реклама.
1: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
2: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Нужна машина посвежей? В «Атлантик Про» беги скорее. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: «Джем ФМ».
6: Где пробки?
7: 10 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Джейку» на «Металлургов 80». 5 баллов ставит Яндекс.Карты. За дорожную ситуацию называют затруднение более 15 минут. Машинная улица от Переходного переулка до Фурманова, космонавтов от фронтовых бригад до Челюскинцев, Малышева от Репина до 8 марта, Березовский тракт «Трудовая» от Барьерной до Мурзинской. 20 минут потратим на объездной от 8 марта до Кольцовского. Самое большое затруднение остается на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. Почти 40 минут.

0: 10 часов 51 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов, сегодня у нас 9 июня. Дождь, я посмотрел на ближайшие 10 дней, нечем порадовать. Дождь, но температура может быть около 20, плюс-минус, то есть в принципе не холодно, но дождики сохраняются, причем будет чуть больше дождя, чуть меньше дождя. Но вот я подумал, сейчас же тополя летят, пух тополиный.
1: Да, летит.
0: И возможно они с дождем очень даже как-то друг другу выручат, помогут.
1: Дождь нас выручит, скорее.
0: Дождь выручит нас, да. Я про это и говорю, потому что вчера был день пушистый настолько, вообще, что было невозможно. И думаешь, лучше пойти зонтиком, чем в этом пуху, согласна?
1: Да, согласна. Но классные праздники сегодня, Международный день друзей.
0: Отлично, поздравим,
1: да,
0: друзей.
1: Да, с другом не страшно никакой дождь, согласись?
0: Да.
1: День заботы о любимом коте. Можно с котиком пообниматься. Также сегодня Международный день мотоциклиста.
0: О, да. Как мотоцикл, ну, не знаю, в дождь-то им, наверное, не очень комфортно.
1: Не очень, но те, кто любят драйв, мне кажется, им все равно на погоду.
0: Мне очень нравится, у них, кстати, все кожаные дела, там, кожаные куртки, штаны,
1: казаки
0: там. А сейчас они так еще интересно украшают свои шлемы, всевозможные какие-то гребешки, рога, да, маски, да, какие-то. Это классно смотрится так, и прям молодцы. Ну, креативят, ребят.
1: Я видела девушку, у нее такая синяя коса была сзади, ну, из искусственных волос такая длинная, прикольная, так это прям буквально в субботу я видела.
0: Я видел недавно, остановился, у нее такой гребень, как у римлян, знаешь, раньше.
1: А, о, ирокез, типа.
0: Ирокез, да, такой вдоль всего этого шлема, тоже очень прикольно.
1: Классно, молодцы.
0: Так, поздравления, приветы по традиции принимаю в течение всего дня, отзовись, порадуй, так что присылай, отправляй, хочешь голосовые записывай, хочешь текстовые, как тебе удобно. Встречай скоро диджея Дэна, и, естественно, дальше у нас Яна Ефимова «Свежие истории», ну и вечернее шоу в 17.00, не пропусти, Миша Киселев, Яна Ефимова. Всем отличного, пусть слегка мокрого, зато очень свежего вторника.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Дональд Трамп рекомендует патриарха Иерусалимского Феофила как возможного посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Трамп и Феофил на днях встретились в Белом доме. Патриарх Иерусалима и всея Палестины вручил президенту США одну из высших наград Иерусалимской православной церкви – Великий крест ордена рыцарей Пресвятого гроба. Патриарх рассматривается как фигура, пользующаяся доверием обеих сторон. Как пишут израильские СМИ, Феофил может провести встречу с президентом России Владимиром Путиным уже в июне, передает БФМ. Дожди в Свердловской области должны стихнуть к четвергу. Согласно прогнозам фонда ФОБОС, праздничные выходные хоть и не обойдутся вовсе без осадков, но осадки будут кратковременными и небольшими. Ну а на сегодня-завтра объявлено штормовое предупреждение. Спасатели и синоптики обещают сильные ливни, грозы, град. Судя по долгосрочным прогнозам, следующая неделя снова начнется с грозовых дождей. При этом дневные температуры могут подрасти до 26-28 градусов. В Свердловской области за год серьезно подорожал бензин. Как сообщает агентство ИАН со ссылкой на Свердловскстат, в апреле этого года литр 92-го, самого ходового, стоил 62,5 рубля. Это на 12,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Еще заметнее вырос в цене 95-й бензин. За год подорожал с 60 рублей 41 копейки до 68 рублей. Дизельное топливо подорожало с 71 рубля до 79 за литр. При этом общая инфляция в Свердловской области на 1 июня составляет 5,39%. Получается, что топливо дорожало в два раза быстрее большинства товаров и услуг. Рост цен на бензин фиксируется по всей стране, пишет ИАН. В Екатеринбург прибыл трамвай для памятника Алексею Балабанову. 10-тонный бронзовый вагон из фильма «Брат» доставили из литейной мастерской к Дворцу молодежи на Трале. В ближайшее время сюда привезут саму скульптуру режиссера и еще одну деталь памятника – пишущую машинку. Сейчас специалисты закрепляют вагон на бетонном основании, под ним уложат гранит и бронзовые фальш-рельсы, которые будут уходить к действующей трамвайной линии. Официальное открытие памятника Балабанову состоится 16 июня, пишет «Новый день». Спрос на туры в Анапу за неделю вырос почти вдвое, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Если обычно рост продаж экскурсий в этот город составлял 30-40%, то на минувшей неделе показатель достиг 80%. Также следует отметить, что существенного скачка цен на турпакеты в Анапу-Сочи пока не зафиксировано. Однако, как говорят эксперты, отели курорта подходят к подорожанию осторожно, чтобы сразу не распугать отдыхающих. Доллар 73.26, евро 85.27.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.fm.
4: Всем доброго-бодрого в Екатеринбурге. 11.03, с бортом пасмурно, периодически идет дождь и плюс 17 градусов. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду, дождь, возможно, гроза, ветер северо-восточный, 4.9, при грозе порывы до 14 метров в секунду, ну а в течение дня 18-20 тепла.

И это хорошо. Ведь когда знаешь человека как облупленного, не нужно мучиться с выбором, гадать, что и как. Уже наверняка знаешь, как его порадовать и сделать приятное. Ну и, наверное, это работает и в обратную сторону. Андрей Звонкий, да, Jam FM с голосами. Ну, а у нас без вариантов только хорошая музыка. Ну и отличного вторника, где бы ты ни находился и чем бы не занимался. Зовут меня Диджей Дэн, скоро гости из будущего, затем Бахти и Туркен. Ну а прямо сейчас Богдан Медведи на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс». Официальный дилер JQ. Автоцентр «Глазурит». 4 балла. Сервис Яндекс.Карты. Рисуют у себя на страничке. Высоцкого стоит от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход. Щерс от Цурикова до Машины. Брышкова от Цурикова до Чапаева. Березовский тракт. Трудовая от Барьерной до Мурзинской. Постоим на Фурманова от Цурикова до Белинского. На Комсомольской. От Педагогической до Обездной. Ленина стоит от Московской до 8 марта. Много машин в Рижском переулке от Московской до 8 марта.
1: Реклама.
3: Ку-ку, а где мой Джейку?

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Аврора Киба впервые рассказала о знакомстве с возлюбленным. Блогерша впервые поделилась историей знакомства с племянником президента Азербайджана. Как оказалось, пара познакомилась не на масштабной вечеринке, а на отдыхе в солнечной Бразилии. Аврора прокомментировала: «Это судьба. У меня есть подружка, и она жена брата моего молодого человека. И она меня позвала на карнавал в Бразилию, потому что это была моя мечта детства. С подружками прилетела и познакомилась там с ним». Как пишет Супер, ранее Аврора уже пересекалась с Рустамом Гаджиевым в общих компаниях, но искра проскочила между звездами именно на встрече в Южной Америке. При этом Киба отметила, что не общается с бывшим возлюбленным Григорием Лепсом. Теперь у нее новая история с новым человеком. Получается, что из Бразилии с любовью. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина 12 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». С бортом пасмурная, плюс 18. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду, дождь, возможно, гроза. Ветер северо-восточный 4,9. При грозе порывы до 14 метров в секунду. В течение дня 18-20 тепла.
1: Реклама.
4: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
5: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
4: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
5: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

А точнее два привета от двух братьев Михаила и Иван Заситкевич, групп Добро. Море привет на Джем ФМ от меня большой и пламенный. Ну а вместе с ним в обязательном порядке прилагается только хорошая музыка. Зовут меня Диджей Дэн, скоро лирик, затем Марти Касти, а прямо сейчас Анна Наклопали, Фармен и немецкий дуэт Йохатс на Джем ФМ. Супер, девчонка!

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
4: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
5: Витамины Е, Ж, К.
4: Но тут с тобой не поспоришь. Без ЕЖК совсем не по-летнему.
5: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 11.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», автосалона «Камезапад», официальный дилер «Джейку» на «Металлурга-80». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Высоцкого стоит от 40-летия Комсомола до улицы Егошинский подход. Здесь оставим более 30 минут. В районе 15 это ИКАТ от реки Березовка до моста через ЖД дорогу, Щерс от Цурикова до Машинная, а также Березовский тракт Удовая от Барьерной до Мурзинской. Ну, 10 минут с Большкова от Цурикова до Чапаева, Рижский переулок от Московской до 8 марта, Щербакова от Самолета на Павлодарской, Малышева стоит от Репина до Саакиванцети.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. В Госдуме предлагают отменить штраф для водителей за забытые права или полис ОСАГО. С инициативой вышли депутаты от ЛДПР. Ввести такую меру будет возможно при условии, что наличие документов можно проверить по электронным базам. Письмо с таким предложением направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву, сообщает ТАСС. Авторы считают, что реализация инициативы позволит снизить нагрузку на добросовестных автомобилистов, сократить количество административных дел и уменьшить коррупционные риски при проверках. Спецавтобаза анонсировала личные приемы граждан. Отвечать на вопросы будут сами специалисты регионального оператора по вывозу мусора. С сегодняшнего дня начались консультации в центральном офисе спецавтобазы в Екатеринбурге. Они также состоятся 10, 11, 15 и 16 июня. Приемы будут проходить в течение всего рабочего дня. Кроме того, специалисты работают в территориальных представительствах в Ирбите, Тавде, Артемовском и некоторых других городах и проводят выездные консультации. Уже сегодня они едут в Сысерть и поселок Малышево, завтра в Каменск-Уральский. Полный график опубликован на сайте спецавтобазы, сообщает Федерал Пресс. В Свердловской области с завтрашнего дня начнут выдавать новые госномера с новым кодом региона 166. В этот день пройдет торжественная церемония вручения первых номеров серии, сообщили в облгаи. Изначально Свердловской области был присвоен код региона 66. В 2006 году в обращение ввели дополнительный код 96, в 2013 – 196, пишет «Коммерсант». Каждое десятое объявление о продаже недвижимости в России – фейк. Риэлторы выкладывают объявления с заниженной ценой для привлечения клиентов, а потом говорят, что объект продан или у него проблемы с документами и предлагают уже совсем другие варианты по другим ценам. Как пишет РИА, ситуация разнится в зависимости от региона. Лидером является Краснодарский край, где в преддверии сезона доля фейков достигла 15%. Для подавляющего числа покупателей цена решающий фактор, чем и пользуются риэлторы. Международный фестиваль китайского кино проходит в России. В программу форума, который продлится до 14 июня, попал фильм «Красный шелк». Зрители смогут посмотреть его 10 июня в Екатеринбурге, 13 в Москве, 14 во Владивостоке. В рамках фестиваля пройдут показы заметных российских и китайских картин последних лет. Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что взаимный интерес российского и китайского зрителя к современному национальному кинематографу наших стран подтверждается. Подтверждает уважение и дружбу между двумя народами. Доллар 73.26, евро 85.27.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 12.02 на наших родинах в центре Екатеринбурга, плюс 19. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду, дождь, возможно, гроза, ветер северо-востока от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывы до 14. Ну а в течение дня 18.20. Тепла.

И горы по плечу, и моря по колено, и в том числе черные полосы. Преодолеет, превозмогет настоящую любовь. Сергей Лазарев с компасами на Jam.fm. Ну и тебе тоже все сегодня преодолевать, чтобы все было по плечу, все легко выходило, даже если что-то такое нарисуется, неопределенное, незапланированное. Все получится. Ну и легче, конечно, с хорошей музыкой. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Филатов и Гера, затем Ингрид. А прямо сейчас Зиверт с признанием на Jam.fm.

0: МФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308.
2: Прием, агент. У нас утечка эксклюзивной информации.
3: В Акаме новые автомобили Jetour Dashing по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
4: ООО «Восток Моторс». Неоферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
5: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
6: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: 12.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». 4 балла по-прежнему сервис Яндекс.Карты. Рисует у себя на страничке. Высоцкого стоит от 40 лет Комсомол до улицы Егоршинский подход. Здесь оставим более 30 минут. И также ЕКАТ от 20-го километра до 16-го. 10 минут это 8 марта декабристов до Радищева, Большакова от Цурикова до Чапаева, Щербакова стоит от самолета на Павлодарской, Фурманова от 8 марта до Белинского. И 5 минут это Серафим Дерябин от Волгоградской до Шумяна, Трудовая от Березовского тракта до Мурзинской.
1: Реклама.
10: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
11: Успеваете подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
12: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
13: 102.5. Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анна Хилькевич вышла в свет в испачканном жакете. Во время визита в северную столицу России с актрисой произошел конфуз. В личном блоге она рассказала, что прямо перед публичным выступлением обнаружила следы от косметики на своем жакете. Из-за этого звезда сильно растерялась. Риск был велик. Дело в том, что для события Анна выбрала белоснежный и довольно марки образ. Total White Look притянул к себе всю грязь. С помощью неравнодушных окружающих Хилькевич удалось оперативно избавиться от пятен. Звезда сняла процесс на видео. Как пишет Супер, конфуз не испортил настроение актрисе. Она отнеслась к нему с юмором. Точно так же отреагировали и поклонники в сети. Они написали: «Анечка, со всеми бывает. Без приключений здесь тоже не обошлось. Зато есть что вспомнить. Классно, что нашлись те, кто пришел на помощь. Понимаю, тоже часто хожу в белом». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Вот и половина первого в Екатеринбурге. В центре города пасмурная, плюс 19. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду, дождь, возможно, гроза. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Ну а в течение дня 18-20 тепла.

Иногда можно обойтись без кардинальных мер действий, ну или же они недоступны, достаточно просто теплых искренних слов. Иракли на Jam FM, я с тобой, ну а с тобой я, диджей Дэн, а со мной хорошая музыка, только так и никак иначе. Двигаемся дальше и легкого вторника. Скоро Ани Лорак, затем американский исполнитель Рэй Долтон, но прямо сейчас сильными чувствами Ася на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
4: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
6: Что хочет летом моя крошка?
7: Душа требует окрошку.
6: На квасе или на кефире?
7: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика.
8: Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
9: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Где пробки?
12: 19.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», автосалона «Камезапад», официальный дилер «Джейку» на «Металлурга-80». 4 балла. Сервис «Яндекс.Карты» по-прежнему рисует у себя на страничке. Березовский тракт, Трудовая, стоит от Барьерной до Мурзинская, Космонавтов от Победы до Машиностроителей, Высоцкого от 40-летия Комсомол до Сыромолотова. ИКАДа 13-го километра до Высоцкого, Белинского, Карла-Липкнехта от Веритина до Ленина, Фурманова от Степана Разина до Белинского, Московская от Радищева до Ленина. Среднее время проезда по этим направлениям 5-7 минут.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый день. 140 украинских дронов ликвидированы минувшей ночью над российскими регионами. БПЛА нейтрализованы над приграничными Белгородской, Брянской, Курской, рядом других областей, а также над Московским регионом, Республикой Крым и над акваториями Азовского, Черного морей. Это официальные данные Минобороны. О пострадавших и последствиях на земле не сообщается. В Екатеринбурге осужден житель Челябинска. Ленинский райсуд признал 43-летнего Александра Свиридова виновным в мошенничестве на крупную сумму и отправил его на 3,5 года в колонию общего режима и назначил штраф 900 тысяч. По версии следствия, директор ООО «Уралдорстрой» обращался к Свиридову, чтобы тот помог передать взятки чиновникам для получения госконтрактов на строительство и ремонт дорог в Челябинской области. Директор думал, что у Свиридова есть такие знакомые, но ошибался. Свиридов согласился выступить посредником, но выполнять обещания не собирался. В итоге директор перечислил Свиридову за посредничество более 50 миллионов рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на областную прокуратуру. Чтобы ездить на мопедах и скутерах, подростки должны сдать на права. Об этом напомнили в Свердловской ГАИ. Для управления любым мопедом с двигателем до 50 кубических сантиметров или электромотором до 4 киловатт необходимы права категории М. Она доступна уже с 16 лет. Если техника мощнее, она переходит уже в разряд мотоциклов. И здесь нужны не только права, но и регистрация транспорта, техосмотр и страховка. Водителю мопеда без прав грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Без шлема 1500. Касается и водителя, и пассажира. Жительница Екатеринбурга снялась в «Поле чудес». Марии 30 лет, она певица, педагог по вокалу. Ради шутки отправила заявку на участие в культовой телепрограмме. И через 2 дня ей позвонили, позвали на съемку. У Марии были все шансы пройти в финал, но ведущий Леонид Якубович допустил ошибку, когда Мария в 3-й раз назвала правильно букву, и Якубович сказал, что такой буквы нет. А позже именно ее и открыли последней. Никто ошибку не заметил, ведущего не поправил, даже сама Мария увидела ее только, когда смотрела программу. Девушка написала на Первый канал, но ей пока никто не ответил, пишет Ядин. Облысение помолодело в России. Как пишут СМИ, все больше молодых людей начинают лысеть буквально сразу после выпускного. Спрос на пересадку волос у людей младше 35 взлетел в 2 раза. Факторами риска появления алопеции являются дефицит витаминов, постоянный недосып и высокая нагрузка на нервную систему. Многие пациенты теряют время на самолечение, покупают шампуни, маски, но здесь уже нужно обращаться к специалистам. Врачи подчеркивают, что на ранней стадии процесс можно замедлить. Доллар 73.26, евро 85.27.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Джем ФМ.
3: 13.02 на наших студийных центре Екатеринбурга. Пасмурная, плюс 17. На завтра, среду, 10 июня. Синоптики нам пообещали переменную облачность, дождь, ветер северо-запада от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-19, выше 0.

Если без шансов, то просто расслабиться, отдать себя течению и получать удовольствие. Файст FM или метка на Джем FM. Ну и тебе тоже побольше сегодня удовольствий и того, что улыбается, вдохновляет. Одно точно есть, хорошая музыка здесь на Джем FM в неограниченном количестве. Ну и моя скромная компания. Зовут Диджей Дэн, всем привет. На подходе девчонки фабричные, затем добром. Ну а прямо сейчас Бибирекса и Фейтлес на Джем FM.

0: Эмоции, радости, счастья, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
4: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
3: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 13.14 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер JQ, автоцентр «Глазурит». По сообщениям в сервисе Яндекс.Карты, Березовский тракт, Трудовая, стоят от Барьерной до Мурзинская, Высоцкого, 40-летия, Комсомол до улицы Егошинский. Подход на этих направлениях оставим около 10 минут. В районе 5 космонавтов от Победы до Машиностроителей, Фурманова стоит от Степана Разина до Белинского, Московская от Радищева до Ленина, Блюхер от Комсомольской до Раевского, потерпим на Комсомольской, от Педагогической до Обездной, и задержаться придется на ИКАДе от моста через ЖД-дорогу до Высоцкого.
10: Реклама.
11: Ку-ку! А где мой Джейку?

0: звоните 3-4-4-3-200.
1: Ку-ку, где мой Джейку?
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5 Джим ФМ.

0: внемлющий знаком вселенной. Матвей Меликов, намек на нас на Джем ФМ, а Яна Ефимова без намеков, она с новостями, с глянц. Через минутку с небольшим на Джем ФМ.
1: Реклама.
2: Вот придем, дома поговорим.
3: Наконец-то, пап.
4: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
5: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом Г3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
6: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
7: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
8: Акция действует до конца июня этого года.
9: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
10: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
11: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
12: Телефон рекламной службы Джем ФМ
13: 235-0905.
12: 235-0905.
13: Джем ФМ.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Свежие истории на Джем ФМ.
16: Привет! Льюис Хэмилтон публично поцеловал Ким Кардашьян. Гонщик Формулы-1 занял второе место после финиша на Гран-при Монако. Поддержать спортсмена приехала его возлюбленная Ким Кардашьян. Среди толпы зрителей он сразу увидел любимые глаза. Льюис Хэмилтон поприветствовал Ким объятиями и поцелуем в щечку. Папарацци подловили этот нежный момент. Теперь кадры поцелуя облетели весь интернет. Как пишет Супер, позже спортсмен сопроводил возлюбленную в зону подготовки к церемонии награждения. До этого миллионерша находилась на трибунах трассы на протяжении всего гоночного уикенда. В беседе с журналистами он признался, что присутствие Ким на соревнованиях для него безумно важно. Гонщик поблагодарил возлюбленную и прокомментировал свои эмоции так. «Это потрясающе, что она приехала на этот уикенд и поддержала меня. Это потрясающе, когда тебя окружают хорошие люди и поддерживают. А она это делает для меня каждый день». Как же это мило. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
15: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: Половина второго в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За бортом без изменений пасмурное, плюс 17. На завтра, среду, 10 июня. Синоптики нам пообещали переменную облачность, дождь, ветер северо-запада 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем, 14-19, выше нуля.
1: Реклама.
17: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
18: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
17: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Поздравление подъехало, и не просто, а голосовое сообщение. Делай то же самое, я в твоем распоряжении. Отзовись, порадуй на Jam FM. Можешь писать в группе ВК. Также Макс, +7 932 020 102.5. Пожалуйста, и, конечно, сайт тоже в твоем полнейшем распоряжении.
3: Поздравить подругу Анастасию с днем рождения. Желаю ей крепкого здоровья, счастья, успехов в работе и всего самого наилучшего. Я ее очень люблю. Самая лучшая подружка, которую я знаю.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Готовься к музыке. Очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 13.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». 3 балла. Местами затруднения. Все это на страничке сервиса Яндекс.Карты. Березовский тракт. Трудовая. Стоит от барьерной до Мурзинской, Высоцкого, Церковлетия, Комсомола до улицы Егошинский. Подход. По-прежнему ставим здесь около 10 минут. В районе 5. Нет, Губахинская. Трудовая. От проезжей до Березовского тракта. 8 марта. Декабристов до Радищева. Космонавтов. Стоит от Победы до Машиностроителей. Такая же история на Фурмлова. От Степана Разина до Белинского. Московская от Радищева до Ленина.
1: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
1: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок. Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Курсантам автошкол могут добавить еще один экзамен по оказанию первой помощи при ДТП. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на соответствующий документ правительства. Речь идет о повышении качества подготовки водителей. Экзамен на усвоение знаний и навыков оказания первой помощи пострадавшим при аварии намерены снимать на видео. Дожди в Свердловской области должны стихнуть к четвергу. Согласно прогнозам фонда ФОБОС, праздничные выходные хоть и не обойдутся вовсе без осадков, но осадки будут кратковременными и небольшими. Ну а на сегодня-завтра объявлено штормовое предупреждение. Спасатели и синоптики обещают сильные ливни, грозы, град. Судя по долгосрочным прогнозам, следующая неделя снова начнется с грозовых дождей. При этом дневные температуры могут подрасти до 26-28 градусов. Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин выступит вместе с хором в День России в Екатеринбурге. Ежегодная акция «Хором славим Россию и город» пройдет в историческом сквере. В состав хора войдут Уральский государственный духовой оркестр, ансамбль песни и пляски Уральского округа Росгвардии, детский эстрадно-духовой оркестр «Арт-этюд-бэнд». 8 июня состоялась первая репетиция хора. Было около 1500 человек. В праздник к хору смогут присоединиться все желающие. На площадке исторического сквера, как обычно, разместят большой экран с текстами песен, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбургский музей ИЗО привезли более 300 экспонатов из музейного комплекса «Царское село». В экспозиции, в частности, венчальный мундир Николая II, флорентийская мозаика из янтарной комнаты и многое другое. Последний раз экспонаты показывали в Екатеринбурге 20 лет назад. Выставка «Царское село. Шедевры императорской резиденции» открывается в Екатеринбургском музее изобразительных искусств завтра. Сборная России по футболу сегодня завершает серию товарищеских матчей. Национальная команда встречается со сборной Тринидада и Тобаго. Игра пройдет на стадионе Ростех-Арена в Калининграде. Начало в 20 часов по московскому времени. В конце мая россияне встречались со сборной Египта и уступили африканской команде со счетом 0-1. В начале июня подопечные Валерия Карпина обыграли в Волгограде команду Буркина-Фасо со счетом 3-0. Сборная Тринидада и Тобаго перед сегодняшним матчем потерпела 4 поражения во всех последних товарищеских матчах, уступив Южной Корее, Габону, Венесуэле и Боливии. Доллар 73.26, евро 85.27.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 14.02 на наших ходиках в центре Екатеринбурга. Пасмурно, плюс 19. На завтра, среду, 10 июня. Синоптики пообещали переменную облачность, дождь. Ветер северо-запада от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем 14-19 тепла.

кавером на хит 94 года. Каэн, желаю тебе на Jam FM. Я не так глобально, но главное в моменте. Желаю хорошего вторника, удачи в делах, в начинаниях. Ну и улыбочку пошире, погромче, Jam FM с хорошей музыкой. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Люси Ботина, затем Боб Синклер и Гэри Пейн. Ну а прямо сейчас бесстрашный Сергей Лазарев.

0: блог. Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: 14.15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». По сообщениям, сервис Яндекс.Карты, проезжая Губахинская, Трудовая, стоят от Искровцев до Березовского тракта, Березовский тракт, Трудовая, от Барьерной до Мурзинской, Высоцкого, от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход, с тормозем на 8 марта Декабриста до Радищева. Стрелочников стоит от производственного переулка до Черепанова, Московская, Традищева, до Ленина, Шевская, с Блюхера до промышленного проезда. И задержаться придется на Восточке от Малышева до Первомайской.
1: Реклама.
7: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
8: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.

0: порадуй.
1: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
0: Отзовись, порадуй.
1: +7 932 020 102.5.
2: Поздравление нарисовалось. С наступающим днем рождения коллегу Савинову Елену. Желаем остаться всегда на позитиве, заряжая коллег отличным настроением. Это от коллег с АО «Заряженных коллег» торгового центра «Пиастрелла» прилетело. Ну, вроде как, заранее нельзя. Ну, кто я такой, чтобы судить? И вообще, может быть, потом не будет возможности. Самое главное, что написали, вышли на связь, не забыли. И вот так, от души, от чистого сердца. И вообще здорово, когда есть вот такой человечек, зажигалочка, лучик света, который всегда делится отличным настроением и на позитиве. Ну, бывает, что позитив иссякает, куда-то исчезает, поэтому милости просим, Леночка, к нам сюда на Jam FM, открыто 24 на 7, всегда готовы подзаряжать всех. Леночка Савинова, тебя с днем рождения, и только для тебя бесплатно поездка на такси с Игорем Николаевым и Катей Лель на Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Лиза Моряк пригрозила желающим украсть у нее мужа. Актриса и супруга режиссера Сарика Андреасяна обеспокоилась тем, что у нее могут увести супруга. Вспышку ревности вызвала поездка Сарика на ПМФ. А еще режиссер заметно похорошел, сбросив пару лишних кило. Моряк обратилась к потенциальным разлучницам. Цитирую. «Сарика дома ждет беременная жена. Если вы захотите с ним сделать селфи, пожалуйста, не обнимайте его сильно. Не надо тискать и прижимать его к себе. Говорить, какой ты стал худенький, давай я тебя покормлю. Я понимаю, он красивый, но давайте без фанатизма». Как пишет Супер, актриса также предупредила, что у нее есть сковородка, подписка на геолокацию и связи в аэропорту. Поклонники сразу поняли, что звезда шутит в очередной раз, поэтому восприняли такое заявление абсолютно положительно. Отмечу, что сейчас Лиза Моряк беременна третьим ребенком от Сарика Андреасяна. Пара уже воспитывает двух дочерей – Элизабет и Шарлиз. А Лиза с хорошим чувством юмора. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 14.31 на наших ходиках в центре Екатеринбурга. Пасмурная, плюс 17. Ну а завтра, среда, 10 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность, снова дождь, ветер северо-запада 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем 14-19, тепла.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Yeah.

Одно дело, знаете, ответы, а совсем другое — дожди. Ладно бы один день, а то ведь подряд. Вот такой прогноз нам синоптики в Екатеринбурге. Да что ж, давайте будем честными. Во все области обещают, не только всю эту неделю, в том числе долгоиграющие праздничные выходные и всю следующую практически. Ну, с одной стороны, хорошо, все будет колоситься, свисти, даже супер-пупер. Это будет все в двойном размере, потому что сезон дождей у нас начался на прошлой неделе, там перерывчик был, и вот снова. Ну и плюс, наверное, в том, лично по мне, нет этого манка на улицу, чтобы съесть все мороженое, посидеть на всех на лавочках, посетить все парки. В общем, полностью на 100% окунуться в лето. Ну а с другой стороны, каждый день это тоже не очень. Хотелось бы какой-то гармонии. Гармонии, чтобы дождик, солнышко, например, чуть-чуть дождя, а вечером хорошая погодка, чтобы можно по полной насладиться отдыхом, вечером, прогулками, ну и так далее. Вообще, чтобы там за бортом не происходило, тебе побольше приятностей и того, что улыбается. Ну а у меня для этого в моем распоряжении хорошая музыка. Все для тебя, самое-самое. На Jam FM. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Дуа Липа, затем Манасти и Тим Билан. А прямо сейчас Артур Пирожков на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
4: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 14.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», автосалона «Камень Запад» и официальный дилер «Джейко» на «Металлурга-80». По сообщениям в сервисе Яндекс.Карты. Бедрёзовский тракт «Трудовая» стоит от Барьерной до Мурзинской, Норильская, ЖД, переезд до проезжей, Донбасская, Бебеля, от Никольского переулка до Таватуйская. По-прежнему проезжая Губахинская, «Трудовая» от Искровцев до Берёзовского тракта. Постоим на Восточке от Куйбышева до Декабристов, также Нашевская, от Сельмашевского рынка до промышленного проезда, Высоцкого, от Сыромолотова до улицы Егоршинский подход.

0: 22-21-21. Реклама ООО «Автоперекрёсток», ЕН 66-74, 11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июня текущего года.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. В Госдуме предложили навсегда сделать 31 декабря выходным. Глава комитета по труду, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов в интервью ТАСС предложил перенести выходной с 8 января. Парламентарий напомнил, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становится предметом обсуждений. В одних регионах в этот день объявляют выходной, в других нет. В 2026 году 31 декабря выпадает на четверг и также будет нерабочим днем в рамках новогодних каникул. В Екатеринбурге двое детей выбежали на дорогу прямо под колеса. Как сообщили в ГорГАИ, ЧП случилось 8 июня около 6 вечера на улице Сахалинская. 41-летняя женщина ехала за рулем Джили, когда на проезжую часть выбежали два мальчика 8 и 10 лет. Детей с травмами доставили в 9-ю детскую больницу. Родители пострадавших пояснили, что детям разрешали гулять только во дворе, но они не послушались. При этом правила дорожного движения проговаривают дома ежедневно. Традиционная акция «Хором славим Россию и город» пройдет в Екатеринбурге в историческом сквере в День России 12 июня. Помимо сводного хора и трех оркестров выступят 30 коллективов, в том числе группа «Топ» с частушками о Екатеринбурге, которые написал Евгений Горенбург, а также лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, он споет песню «17 лет». Весь репертуар акции поделили на 4 части по тематике «Россия», «Екатеринбург», «Детство» и «Традиции». Подпевать смогут все желающие. На площадке исторического сквера разместят большой экран с текстами песен. Спецавтобаза анонсировала личные приемы граждан. Отвечать на вопросы будут сами специалисты регионального оператора по вывозу мусора. С сегодняшнего дня начались консультации в центральном офисе спецавтобазы в Екатеринбурге. Они также состоятся 10, 11, 15 и 16 июня. Приемы будут проходить в течение всего рабочего дня. Кроме того, специалисты работают в территориальных представительствах в Ирбите, Тавде, Артемовском и некоторых других городах и проводят выездные консультации. Уже сегодня они едут в Сысерть и поселок Малышево, завтра в Каменск-Уральский. Полный график опубликован на сайте спецавтобазы, сообщает Федерал-Пресс. Спрос на туры в Анапу за неделю вырос почти вдвое, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Если обычно рост продаж экскурсий в этот город составлял 30-40%, то на минувшей неделе показатель достиг 80%. Также следует отметить, что существенного скачка цен на турпакеты в Анапу-Сочи пока не зафиксировано. Однако, как говорят эксперты, отели курорта подходят к подорожанию осторожно, чтобы сразу не распугать отдыхающих. Доллар 73.26, евро 85.27.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 15.03 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Пасмурно и плюс 17. На завтра, среду, 10 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность, дождь, ветер северо-запада 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-19 выше нуля.

Вот такая или другая. Главное ее наличие и чтобы обоюдненько. Серебро на Jam FM. А еще, чтобы вторник был хорошим, удачным абсолютно во всем. Ну а я добавлю хорошую музыку, как и всегда. Зовут DJ Dan. Скоро Елена Терлеева, затем Нилетто, Олег Майами, Леш Свик. Ну а прямо сейчас немного движа. Радио Малышка, Дон Диабло и Фит Сен Де Тантрумс на Jam FM.

0: Эмоции, радости, счастья, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
4: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
5: Акция действует до конца июня этого года.
6: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
7: Ух ты, велосипеды!
8: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
7: Сколько же велосипедов!
8: Да это успех!
9: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
10: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
11: Прием, агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
12: Ваками новые автомобили Jetour Dacian по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Ваками в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
13: ООО «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
14: Телефон рекламной службы Jam FM
15: 235-0905.
14: 235-0905.
16: Jam FM.
17: Где пробки?
18: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер JQ, автоцентр «Глазурит». 4 балла, местами затруднения. Это все на страничке сервиса Яндекс.Карты. Блюхера, проезжая, Губахинская, Трудовая. Стоят от Раевского до Березовского тракта. Березовский тракт, Трудовая, от Барьерной до Мурзинской. Норильская, от фронтовых бригад проезжая. Постоим на Комсомольской, от Педагогической до Обездной. Также на Восточке, от Первомайска до Декабристов. Малышева стоит от Мира до Комсомольской. Московская, от Хомякова до Куйбышева. И много машин Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский. Подход.
19: Реклама.
20: Ку-ку, а где мой Джейку?

0: А у нас девочка в новостях. Яна Ефимова приготовила для тебя очередную порцию. Через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама. Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
2: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
3: Витамины Е, Ж, К.
2: Но тут с тобой не поспоришь. Без ежика совсем не по-летнему.
3: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание.
4: ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
5: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
6: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
5: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
7: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Свежие истории на Jam FM.
13: Привет! Марк Эдельштейн откровенно рассказал о самом сложном кастинге в Голливуде. Актер признался, что ему очень сложно дались пробы для фильма «Пропасть» в Голливуде. В одном из шоу он рассказал, что кастинг оказался для него испытанием на прочность. Актер сравнил пробы в российском и голливудском кино. Разница впечатляющая. Он прокомментировал: «Это был один из самых долгих кастингов. Наверное, я ходил на пробы раз 26. На фильм «100 лет тому вперед» я пришел раз или два». Поклонники поддержали актера. Они считают, что это явно того стоило. Поэтому не нужно разочаровываться. Напомню, что Марк Эдельштейн получил мировую известность с помощью роли сына русского олигарха в фильме «Анора». Картина стала одним из главных триумфаторов сезона кинопремий и принесла актеру международное признание. Молодец, зато проявил характер и свою настойчивость. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
12: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 15:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». За бортом пасмурная, плюс 17. На завтра, среду, 10 июня. Синоптики пообещали переменную облачность, снова дождь, ветер северо-запада 2 до 5 метров в секунду. Предстоящей ночью и завтра днем 14-19 выше нуля.
12: Реклама.
14: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
15: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

Зиверт со свеженькой вещицей на Jam FM в городе лето. Ну и у нас оно продолжается, малоснежное. Да, дождики не так жарко, но это хорошо. Вот еще дождики бы убрать, но прогноз говорит совершенно иначе. Впереди они еще продолжительное время. Ну а дальше посмотрим. Если говорить про наше будущее, причем ближайшее, то здесь в 17.00 на Jam FM, Jam без правил, вечернее шоу. Миша Киселев, Яна Ефимова в течение двух часов с тобой общаются, делятся, снабжают полезностями, лайфхаками. Ну а брать это себе на вооружение или нет, думай, решай сам. Но самое главное, еще у них есть подарки. Это уже в контексте темы вечернего шоу. За что ты себя любишь? Вот так звучит вопросик для тебя. Свои варианты. За что ты себя любишь? За все, за плохое, за хорошее. Можно конкретику сюда подключить, пожалуйста. Уже пиши. Сейчас скидывай в Макс +7 932 020 102 5, либо в группе Jam FM ВКонтакте, там пост в комментах. Оставляй свои ответы. Автору лучшего, как всегда, достанутся подарки. Итак, в 17.00 Jam без правил. Все сказал, проинформировал. Двигаемся дальше с хорошей музыкой. Зовут меня DJ Dan. Подходе By India, Хчо и Мод со свеженькой вещицей. Затем Полина Гагарина. Ну а прямо сейчас Люки Ли на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». 5 баллов сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Движение плотное. Блюхера проезжая Губахинская, Трудовая. Стоят от Комсомольской до Березовского тракта. Норильская от фронтовых бригад до проезжей. Березовский тракт, Трудовая от Барьерной до Мурзинской. Отдохнем на Комсомольской от переулка Лобачевского до Обездной. Также на Восточной от Первомайска до Декабристов. Малышева стоит от Мира до Комсомольской. Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский. Подход Фурманова от 8 марта до Белинского.
1: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
1: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок. Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Китай выступил против санкций Евросоюза в отношении танкеров с российской нефтью. В Пекине назвали эти ограничения незаконными и лишенными правовых оснований. Позицию КНР озвучил официальный представитель МИДа Китая Лин Цянь. Так он прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Евросоюз намерен разрешить задержание судов, транспортирующих российскую нефть в Средиземном море. Десятки гостиниц в Екатеринбурге освободили от туристического налога. Решение приняла сегодня Гордума. Речь о местах размещения без звезд. Это хостелы, малые отели, придорожные мотели, гостевые дома. Всего в столице Урала 57 таких объектов. Как пояснил председатель городской счетной палаты Александр Гитманчук, сутки проживания в хостеле в среднем стоят 1000 рублей. Ставка турналога 100 рублей, то есть 10%. И получается, что в процентном отношении постояльцы хостелов платят в казну больше тех, кто может позволить себе снимать номера в более дорогих гостиницах. Но теперь социальная справедливость восторжествовала. Главное событие российской ювелирной отрасли пройдет в Екатеринбурге. Выставка-форум «Тонкие грани» 15-16 июля в креативном кластере «Домна» соберет лидеров индустрии, российских и зарубежных байеров. Участники смогут познакомиться с коллекциями, новыми технологиями и достижениями ювелирной отрасли Свердловской области. Всего будет представлено 30 российских брендов украшений, сообщили в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства, который организует выставку в рамках нацпроекта «Эффективная конкурентная экономика». Вход на мероприятие бесплатный по предварительной регистрации. На Уралмаше изменятся маршруты транспорта из-за ремонта трамвайных путей. Движение закроют с полуночи 12 июня до 5 утра 17. На время ремонта изменятся маршруты трамваев номер 5, 8, 24, троллейбусов 26, 29, 32 и автобусов номер 68, 80, 96 и ряда других. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать пути передвижения, сообщили в мэрии. Россияне резко увеличили траты на онлайн-покупки. Средний чек 27,5 тысяч рублей в месяц. По данным ВЦИОМ, за последние 5 лет сумма выросла в 2,6 раза. За 15 лет число заказов в интернете выросло минимум в 100 раз. Главной категорией по-прежнему остается одежда, обувь, а также билеты, электроника, товары для дома. Вопреки стереотипам, шопинг в сети одинаково распространен среди всех возрастов и доходов. Разница лишь в чеке. Обеспеченные пользователи тратят около 51 тысячи рублей, а люди со скромным бюджетом – около 21 тысячи в месяц. Доллар – 73,26, евро – 85,27.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 16.02 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Пасмурно, периодически сверху капает и плюс 17. На завтра, среда 10 июня. Синоптики нам пообещали переменная облачность, дождь, ветер северо-запада от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью завтра днем 14-19 тепла.

0: Вот так малахитно. Винтаж со свежей вещицы открывает этот час. Ну, а я напомню про вечернее шоу и не просто про подарки, которые в рамках онова приготовлены от Миши Киселёвой, Яны Ефимовой. А подарки автору лучшего сообщения по теме вечернего шоу «За что ты себя любишь?». Вот так звучит вопрос, тема. Пожалуйста, свои варианты «За что ты себя любишь?». Можешь уже сейчас вставлять, писать в Макс, плюс 7-932-020-125, либо в группе Jim FM ВКонтакте, там пост в комментах оставляй. Как всегда, солидарно выберутся, и Яна определит победителя. Не пропусти, в 17.00 «Джем без правил» здесь, на Jim FM. Ну, а меня зовут Диджей Дэн, двигаемся дальше. Артика Асти на подходе, затем Шуга Бэйбс, а прямо сейчас посвящается всем самым прекрасным, самым красивым. Алексей Воробьев для вас, девчонки, чтобы улыбочка стала чуточку пошире.
1: Эй, ты с

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
4: Что хочет летом моя крошка?
5: Душа требует окрошку.
4: На квасе или на кефире?
5: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика.
6: Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: И снова пробежимся по дорогам. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». По сообщениям сервиса «Яндекс.Карты», Березовский тракт, Трудовая стоят от Барьерной до Мурзинской. Блюхера проезжая Губахинская от Комсомольской до Мурзинской. Норильская от фронтовых бригад до проезжей. Тормознем на Малышево от Мира до Комсомольской. Высоцкого стоит от 40-летия Комсомол до улицы Егоршинский подход. Чёрса от Сурикова до Машины. Комсомольская от переулка Лобачевского до Обездной. Большакова от Сурикова до Чапаева.
1: Реклама.
9: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
10: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
11: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

Сергей Приказчиков и группа «Пицца» с улыбкой на Jam FM. О твоей улыбочке позаботятся. Ну, по крайней мере, постараются сделать ее пошире, почаще, поярче. Миш Киселев, Яна Ефимова. Уже в следующем часе вечернее шоу «Jam без правил» в 17.00. Не только будут просто поднимать, улучшать твое настроение, улыбочку, как я уже говорил, делать шире, еще и дарить подарки. Ну, это тоже способствует хорошим настроем, ну, не просто так, а в контексте темы вечернего шоу. За что ты себя любишь? О своей любви к себе расскажи, пиши, уже оставляй комменты в группе Jam FM ВКонтакте под постом, который там появился. Пиши, пожалуйста. Ну, а также можешь писать в Макс. Нам плюс 7932-020-1025. Все варианты прочитают, озвучат и коллегиально выберут автора лучшего сообщения и подарок в студию, как говорится. Итак, не пропусти «Jam без правил» в 17.00 на Jam FM. Меня зовут DJ Дэн. Продолжаю ставить для тебя хорошую музыку. Скоро Алиф Арбен, затем Нюша. Ну а прямо сейчас Юлиана Караулова с девочкой на миллион.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Евгения Медведева намекнула на дату свадьбы с Эльдаром Гайнутдиновым. В разговоре с журналистами спортсменка раскрыла, что торжество состоится уже летом, и даже назвала число. Однако месяц девушка пока сохранила в тайне. Она прокомментировала: «Наше любимое число 29. Лето». Медведева добавила, что масштабной свадьбы у них не будет. Она хочет что-то среднее между пышным торжеством и камерным праздником для самых близких. Поклонники поддержали идею спортсменки. Они не видят в этом ничего плохого, да и к тому же действительно важно пригласить самых близких друзей и родственников. Однако и других звезд на свадьбе тоже ожидают. Правда, пока кто это будет, неизвестно. Напомню, что история любви Медведевой и Гайнутдинова началась на танцевальном шоу. Изначально Эльдар вообще не планировал участвовать в проекте из-за плотного графика, но возможность поработать с чемпионкой изменила его решение. Летом прошлого года Евгения официально подтвердила новые отношения. В середине ноября спортсменка поделилась трогательным видео, на котором Гайнутдинов делает ей предложение. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 16:31 в Екатеринбурге, в центре города пасмурно, плюс 17. На завтра, среда 10 июня, синоптики пообещали переменную облачность, дождь, ветер северо-запада от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем, 14-19, выше нуля.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска — автоперекресток автосалона Камезапад. Официальный дилер Joy-Con на Металлурга 80. По сообщениям сервис Яндекс.Карты. Малышева стоит от Мир до Комсомольская. Восточка — от Малышева до Декабристов. Проезжа от Краснодарской до Норильской. Космонавтов — от Фронтовых. Бригада машиностроителей. Постоим на Библиотечной от Мира до Комсомольская. Также на Космонавтов — от Победы до Машиностроителей. Много машин на Объездной от Громова до Амундсена.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Руководители России пока не поздравили с победой действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В Москве ожидают официальных итогов парламентских выборов в республике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле видели много сообщений о нарушениях на выборах в Армении, пишет РИА Новости. Напомню, ранее ЦИК Армении сообщил об окончании подсчета голосов в понедельник, 8 июня. Отмечалось, что победу на выборах одержала партия действующего премьер-министра «Гражданский договор». Депутаты Гурдумы Екатеринбурга освободили от уплаты туристического налога хостелы и недорогие гостиницы. Льгота будет действовать в этом году и в следующем. В городе таких объектов 57. Сейчас эконом-гостиницы переживают непростые времена. За три года средняя нагрузка снизилась с 72% до 53%. Об этом рассказал ранее депутат Алексей Вихарев, пишет РБК. Прошлой весной депутаты Гурдумы Екатеринбурга освободили от налога гостиницы, в которых размещают временных переселенцев и беженцев. Напомню, власти регионов и городов получили право вводить турналог с выручки от гостиничной деятельности с 1 января 2025-го. Он начисляется на сумму услуг по размещению и составляет 1%, но не менее 100 рублей в сутки, напоминает агентство. Губернатор Денис Паслер провел заседание антинаркотической комиссии Свердловской области. На заседании 8 июня обсудили меры по противодействию распространению запрещенных веществ среди несовершеннолетних. В регионе ведется системная работа в этом направлении, отметил Денис Паслер. Так, одним из эффективных инструментов раннего выявления рисков остается социально-психологическое тестирование учащихся. В числе эффективных мер также были названы организация содержательного досуга и трудоустройство подростков летом, вовлечение молодежи в занятия спортом, просветительские и волонтерские проекты. Екатеринбург уходит под воду из-за сильных дождей. Е1 пишет о затоплениях в переулке Коротком, в частности, а также в Мичуринском, где затоплена дорога около 25-й школы. Судя по карте осадков Яндекса, дождь в Екатеринбурге продлится до завтра. Синоптики заранее предупреждали о том, что на регион обрушатся сильные ливни и грозы с градом. В прогнозах Росгидромета дожди каждый день до понедельника 15 июня включительно. По долгосрочным прогнозам погодных метеоресурсов сухо станет только в 20-х числах июня, тогда же потеплеет до плюс 25 и выше. Британский актер Идрис Эльба раскритиковал идею сделать Джеймса Бонда темнокожим. Об этом он заявил в интервью журналу GQ. Актер отметил, что агент 007 был задуман как белый мужчина, и у создателей были на то причины. Бонд популярен во всем мире, и далеко не все зрители согласятся увидеть африканца в роли Бонда, отметил актер, который сам темнокожий. Последний фильм о Бонде «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом вышел в 2021 году. Ранее сообщалось, что на роль агента 007 рассматривают молодого актера около 30 лет, ростом не ниже 178 сантиметров, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73.26, евро 85.27.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062. Застройщик ООСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На завтра, среду, 10 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, дождь, ветер северо-запада 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем, 14-19, выше нуля.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
4: Джем без правил.
5: Спонсор шоу «Джем без правил» ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
6: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
7: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня» адреса на сайте любимаякухня.рус.
8: Акция действует до конца июня этого года.
9: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 7 минут. Пришло время начинать, ребята. Всем добрый вечер. Меня зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Что вас сегодня ждет в нашей, собственно, радиопрограмме? Сегодня вас, во-первых, ждет вопрос, который объединяет всех и каждого.
3: За что ты себя любишь? Сегодня звучит так наша тема вечера. Мне кажется, сейчас у Михаила Киселева будет монолог. Ну давай.
2: Я, кстати, в комментариях в ВКонтакте...
3: Да, я уже написал. Что бы начать?
2: Ну, я подумал о том, что нужно, наверное, ну, отбрасывая нотку, ну как, давайте так, в каждой шутке только доля шутки,
3: да. Мы знаем, да.
2: Поэтому я бы себя на самом деле поблагодарил за упорство. Вот за упорство и веру своему собственному я. Вот я бы, наверное, себя люблю за это.
3: А ты не любишь себя за свое классное чувство юмора?
2: Не, ну это давай так, это же сугубо индивидуальная, во-первых, история. То есть кто может оценить твое чувство юмора? То есть это же все... Ну, во-первых, не каждый, а во-вторых, кто судья? Ну, то есть, как понять?
3: А судьи кто?
2: Да, литературный квартальчик у нас такой. Ну, то есть, кто это может вот в данном случае пожурить в таком? Сегодня есть настроение человека, он не понимает твоей шутки. Завтра есть у него настроение, ты вообще ничего не говоришь, он просто выпадает там с любого твоего слова. Это я по мероприятиям просто сужу, как это работает. Но вот за упорство, действительно, и веру как бы моему внутреннему голосу, я вот себя честно, прям искренне люблю за это. Ты за что?
3: Я себя люблю за ответственность, наверное, потому что меня мама так воспитала. Мам, привет. Что если я что-то сказала, я обязательно должна это выполнить. Иначе тогда в противном случае вообще лучше этого не говорить.
2: Не, ну у меня тоже есть такое. Но я бы не поставила это в качестве...
3: Не у всех людей это есть. Но я же себя люблю
2: согласен.
3: За это. Да. Вот, я люблю себя за это. А еще, наверное, люблю за то, что я, наверное, хорошо отношусь
2: вообще...
3: каким-то... Я сейчас просто задумалась, да, немножко поплыла в своих мыслях.
2: Но
3: очень легко отпускаю ситуации. Вот, например,
2: вообще нет!
3: Да, в смысле?
2: Не было такого ни разу.
3: Неделя — это немного.
2: Ну, тоже верно. Опять же, а кто судья? С точки зрения временного отрезка.
3: В общем, надо легче ко всему в жизни относиться, и жить станет тоже легче.
2: Но мы-то еще хотим узнать, за что ты любишь себя? Вот за что ты себя любишь? Что ты, может быть, делаешь? Или что ты думаешь? Или что уже сделал или сделала? И у нас есть несколько вариантов, куда ты можешь написать нам ответы. Первое, это, конечно, канал в Максе, называется Радио Джем FM Екатеринбург. Там уже готов пост, заходи туда, подписывайся. Хочешь, не подписывайся, просто залети, оставь комментарий, нам уже будет хорошо. Или в официальной группе во ВКонтакте, Джем FM, там тоже висит пост, мы уже там тоже поотвечали. Заходи туда, пиши твои сообщения. И все это, кстати, не просто так.
3: Победителя наградим крутым подарком. Сегодня это пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого. Так что обязательно пиши нам свои сообщения о том, почему, за что ты себя любишь.
2: Да, и это вечернее шоу «Джем без правил». Через 10 минут уже начнем читать ваши комментарии.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/FRK June 2026 rules.
5: Прием, агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
6: В Акаме новые автомобили Jetul Dacian по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetul в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetul идет. Время на исходе. Действуйте.
7: ООО «Восток Моторс». Неофферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
0: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: Спонсор выпуска ООО «Октранс». Официальный дилер JQ. Автоцентр «Глазуриц». Как сообщается, Росиндекс карты. Космонавтов стоит от Арнинской до машиностроителей. На рейс от ЖД переезда до проезжей Малышева, от Мира до Комсомольская. Потерпим на Библиотечной, также от Мира до Комсомольская. Московская стоит от Радищева до Ленина. Серафим Дерябин от Обездной до Бардина. Обездная от Громова до Амундсена. Много машин на Шевской, от Тепличной до Космонавтов.
1: Реклама.
12: Ку-ку, а где мой Джейку?

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 19 минут, за окном в центре города Екатеринбург, плюс 20 градусов, пришло время почитать ваши комментарии. У нас есть тема, которую мы озвучили в начале часа, ну и будем с большим удовольствием повторять в начале этого часа.
3: С большим удовольствием, потому что тема у нас сегодня «За что ты себя любишь?».
2: Вот себя любимого, за что ты это делаешь? У нас есть, собственно, комментарии, давайте мы в них окунемся. Анна нам говорит: «Добрый вечер, Джем ФМ, я люблю себя за множество качеств». Мой человек. Вопросов нет, что. Делают меня уникальной. Зато честно, прежде всего, я трудолюбивая, стремлюсь к своим целям. Значит, ну, приложу все усилия, ну, это понятно, да, чтобы как бы их достигнуть. Вредная. Ну, кстати, это тоже я бы...
3: А это тоже плюс, за плюс, особенно для девушки.
2: Но здесь главное, я подумал о том, что надо быть вредным эмпатом. Вот если ты вредный эмпат, нормально. То есть,
3: да.
2: Ну,
3: а если не эмпат, получается, нет.
2: Ну, ты как бы, да, ты влазишь уже непосредственно в личный круг человека. А если ты эмпатичный, то ты как бы вредный и знаешь вот эту тактильность.
3: В меру.
2: Что ты в меру, да, все это делаешь. Там список, ребят, просто у Ани, ну, он до бесконечности. Честность, искренность, общительность. Вот я думаю, что она, тот человек, когда в детстве фразу «ты самая лучшая», она восприняла буквально. И я завидую реально таким людям.
3: Значит, хорошие, любящие родители у нее.
2: 100%.
3: А вот Света нам пишет: «Люблю себя за упрямство, строгость, выносливость, коплю хорошую карму». И вообще пишет, что знакомые, глядя...
2: Как можно копить хорошую...
3: А, ну, хорошие поступки, делать... видимо, ну, все, делать, понял. Чтобы там потом как-то все, бумерангом
2: я
3: к
2: тогда
3: возвращалась.
2: Даже начинать не
3: и
2: буду
3: И она
2: уже.
3: Пишет, что, глядя на нее, многие люди меняют вообще направление в жизни, кто именно женится на девушках с именем, как у нее, на Светах.
2: Опа, опа, то есть, получается,
3: вы
2: Светлана...
3: Вы приносите удачу.
2: Она делает... Как это? Она делает Светлану Светланами, получается. Катерина нам пишет: «Я себя люблю, очень люблю». Ну, в целом, как будто бы дальше смысла, наверное, не читать. Значит, за оптимизм. В любой ситуации ищет плюсы. За то, что радуюсь мелочам. Вы знаете, а я тоже, вот вертолет летит, я всегда с улыбкой на него смотрю. За отзывчивость. А меня невозможно не любить. Слушайте, мы сегодня собрали действительно хорошую идею вокруг себя. Я хорошая. Значит, познаю за то, что хочу познавать все новое. За то, что хочу освоить сальсу. Любить себя надо, как говорится. Любить себя не будешь. Никто любить тебя не будет. Вот тут я согласен на 100%. Вот если ты себя не любишь, то вокруг люди, естественно, не будут делать то же самое.
3: Потому что окружающие считывают твое отношение к самому себе. Это, да, это психология.
2: Да.
3: И вот во ВКонтакте нам пишет Юлия, она пишет: «Зашила в одном месте». Она же пишет, что это внутренний стержень и неутомимый дух авантюризма. Юля, понимаю.
2: Да, да, согласны. Ждем, в общем, твое сообщение. Есть несколько вариантов. Первое – это канал в Максе у нас, называется «Радио Джем ФМ Екатеринбург». Заходишь, нажимаешь на лупу, вот она тебе открывается, поисковичок, пишешь там, и мы с тобой. Не хочешь подписываться? Ну что, дело твое, но комментарий-то
3: лучше
2: оставь.
3: Лучше подпишись.
2: Ну, конечно, да.
3: Плюсик
2: мы там
3: в карму.
2: Отправляем просто тему нашего вечера, для того, чтобы она всегда была у тебя под рукой. И второй вариант – это во ВКонтакте. Официальная группа Джем ФМ. Заходи туда. Мы сегодня выбираем лучший комментарий, поэтому подарим тебе и подарок еще.
3: Победитель получит романтичный сюрприз. Подарок – это пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий и в музей Владимира Высоцкого.
2: Ну а дальше прямо по курсу у нас Ваня Дмитриенко, «Шелк», зашел к нам в гости. Музыкальная история.

0: Реклама.
1: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Кредит предоставляет ПАО «ВТБ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
5: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
6: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
5: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
8: Джем без правил.
9: Для слушателей старше 12 лет.
8: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
9: Джем без правил.
10: На улице, безусловно, свежо, потому что после дождика становится как-то прекрасно. 17 часов 30 минут. Пришло время и поговорить о наших свежих историях.
11: Ивана Янковского заставили извиниться.
10: Это кто?
11: Это сериал «Топи». Смотрел?
10: Нет.
11: Ну, в общем...
10: Посмотри. А, все, Янковский, династия там
11: Иван,
10: целая, да.
11: Династия актеров, да, понял, знаменитая.
10: Угу.
11: Недавно актер второй раз стал папой, причем это очень удивило публику, потому что они вместе с супругой, с Дианой Пожарской, вообще и намеков не давали на то, что у них в семье будет скоро пополнение.
10: Так.
11: Поэтому все знатно вообще офигели, когда они выложили фото из роддома.
10: Угу.
11: В общем, из-за этого молодой папа, так скажем, не успевает ходить в качалку. Ну, спортзал,
10: так.
11: Я имею в виду.
10: Оскуфился?
11: Ну, нет, он просто не успевает. Он очень хорошо, кстати, выглядит. В общем, с прибавлением этих родительских обязанностей, действительно, зал как-то ушел на не то что второе место, на третье, на четвертое, в общем, там понятное дело. И нарушение дисциплины заметил его персональный тренер и заставил актера извиняться за пропуски зала. Причем заставил его извиняться, как словесно, ну, извини, прости, но и нагрузил его железяками, ну, в общем, бесами.
10: А, ну, давайте так, это комедийная история,
11: ну,
10: да?
11: Ну, комедийная история,
10: но... Ну, потому, он не написал же ему, ты, извиняйся.
11: Мне же надо вас зацепить в свежих историях заголовком.
10: Ну,
11: поэтому
10: я
11: говорю,
10: я,
11: что
10: я
11: заставили
10: просто
11: извиниться. Ну, по факту же, так?
10: Да, согласен.
11: Поэтому, да, и видно на тренировке, как он берет эти тяжелые гири, штанги, поднимает, в общем, да, отрабатывает свои пропуски. И вот поклонники пишут, что не иначе тренер готовит Янковского к роли Халка.
10: А Джеймс Бонд?
11: Кстати, тоже возможно.
10: Да.
11: Там же тоже нужна такая форма физическая.
10: Но там, ну, не Халка, то есть там попроще, я имею в виду, что с комплекцией Янковского, как будто бы вот на Бонда, он телосложением был похож больше. Но опять же, не мы кастинг-директор, и не нам, собственно, решать, ну, кто, куда и зачем.
11: Все-таки он сейчас, да, находится в таком непростом жизненном периоде, когда младенец дома, плачет, нужно жене помогать, поэтому понимаем.
10: Да, опять же, он может приседать с ребенком.
11: Кстати, да.
10: Да.
11: Главное, аккуратно.
10: Сейчас начнутся бессонные ночи. Ну, если вдруг они начнутся, то, собственно, может поприседать уже как бы икроножно, ягодично. Придет в какой-то определенный
11: тонус.
10: Тот, кто
11: хочет, всегда найдет способ.
10: Да, и мы тоже говорим о том, что вы можете заняться кардио прямо сейчас, потому что дождя как будто бы нет. Ну, а если вы еще собираетесь только выйти на улицу, давайте узнаем, что происходит за окном в дорогом и любимом городе Е.
12: Прогноз погоды на Джем ФМ.
13: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». На завтра, среду, 10 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, дождь, ветер северо-запада 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-19, выше нуля.
4: Реклама.
14: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
15: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
14: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
16: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Джем без правил.
9: Для слушателей старше 12 лет.
8: Вечернее шоу на Джем ФМ.
9: Джем без правил.
10: С Спонсор шоу «Джем без правил» ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
0: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
17: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
18: Акция действует до конца июня этого года.
19: Получите дополнительный бонус по коду.

0: Я там, если будет идти 16 автобусов, вот я опоздаю на все из них. То есть у меня вот в жизни что-то такое, я не
1: везучий. То есть наоборот, как-то это работает?
0: Да, я не везучий человек в этом вопросе. Ни лотереи, там, никакие подарки. Я не, вообще не везучий человек. Мне никогда не где-то что-то подканало, там, знаешь, кто-то ушел, и я такой в нужный момент появился. Я всегда там
1: да
0: добивался
1: я думаю,
0: и так далее.
1: Нет, может быть, есть такие моменты в жизни, просто ты не помнишь.
0: Не-не-не, я специально анализировал, реально анализировал. Mm-hmm. Но я понял, что у меня это все концентрируется на людей. Вот мне с людьми невероятно везет. И я такой, такую цену, ладно, окей, я готов заплатить. Вот я как человек просто в жизни невезучий.
1: Когда ты что-то делаешь для
0: кого-то. Да, что я невезучий. А но зато люди, которые входят в мой круг по каким-то разным причинам, они мне реально помогают. Вот, я везучий на людей. Понимаете? Вот так.
1: Это здорово, это даже лучше, чем для самого себя, как будто бы звучит.
0: Что им тоже повезло, да, со мной?
1: Ну да.
0: Хорошо, у нас Лена говорит, я люблю себя, потому что я многодетная мама, любя, вот она так говорит. Жена, дочь, тетя, крестная, человек, в конце концов. То есть, как бы можно...
1: Все социальные роли мы перечислили.
0: Да, да, да. Также у нас есть сообщение от Ильи. Мне нравятся люди, которые говорят, Илья Николаевич, добрый вечер. Джимфэм, привет. Вы знаете, я такой... беленький, пушистый. Плюс еще добрый. Доброта моя вообще не видит границ. Ну, смотрите, добрый
1: но
0: человек.
1: Ну, с этим осторожнее, потому что люди, увидя какого-то
0: просто
1: доброго
0: люди.
1: Человека, они начинают немножко пользоваться этой добротой.
0: Да.
1: Поэтому нужно быть добрым, наверное, в меру, отстаивать свои границы все равно.
0: Да, не забывайте об этом делать. Все, через 10 минут мы подводим итоги и будем все-таки искать человека, который сегодня заберет наш подарок. Кстати, у тебя еще есть возможность. Этим человеком может стать ты.
1: Победитель получит классный подарок. Это пригласительный на двоих на смотровую площадку «Небоскребы Высоцкий» в музей Владимира Высоцкого.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: И снова по дорогам. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток» автосалона «Камезапад». Официальный дилер «Джейку» на «Металлурга-80». Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, библиотечная по-прежнему стоит от Мира до Комсомольска, космонавтов от Турбины до машиностроителей, Норильск от ЖД переезда до проезжей. Постоим на космонавтов от Победы до машиностроителей, на Московской от Радищева до Ленина, Серафим Дерябиной стоит от Обездной до Бардина, такая же история на Комсомольской от Педагогической до Обездной и проезжая от Искровцев до Норильска.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
1: Джем без правил.
2: Пришло время определять победителя. И у нас есть наши радиослушатели, который звонил, писал сегодня. И, естественно, мы выбрали его, ну, ее, получается.
3: Ее.
2: Да, у нас есть такой победитель на сегодня. И это Елена. Лена, привет тебе.
3: Привет.
4: Привет.
2: У нас сегодня была тема «За что ты, собственно, любишь себя?». А ну-ка, расскажи-ка всем.
4: Ой, у меня часто розыгрыш, и все время поздравляю.
2: Так.
4: Выигрываю, стараюсь.
3: Так, то есть ты у нас везучая девчонка, которая везде выигрывает всегда.
4: Да, да, да.
2: Получается, ну как бы все подтверждается.
3: Родилась под счастливой звездочкой, я тебе так скажу.
2: Подтверждается в данном случае все,
3: да,
2: у нас.
3: Да, абсолютно. Потому что вот ты у нас выигрываешь пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий и в музей Владимира Высоцкого.
4: Вау, здорово, я никогда там не была, всю жизнь мечтала как бы побывать. Вот здорово.
2: Пожалуйста. Ну а теперь нам нужны крики радости от тебя. Готово? 3, 4.
4: Ура!
2: Очень круто! А еще большая ремарочка такая,
3: да,
2: знаете.
3: Да, да.
2: Лена едет, она говорит, я еду в общественном транспорте.
3: Кругом люди.
2: Вот смотрите, если Лена сейчас кричала где-то рядом с вами, она победила. И у вас есть возможность познакомиться, например, с ней. И что?
3: Сходить? И следующим стать. И следующим, да, стать победителем, потому что уже завтра мы тоже будем разыгрывать подарки.
2: Все, Лена, спасибо тебе большое. Мы обязательно расскажем, как ты получаешь свои подарки, но об этом чуть позже. Ну а мы с вами наслаждаемся музыкой, которая ждет нас с вами впереди. Услышимся уже в следующем часе, через 15 минут. У нас там подготовлены для вас, знаете, интересные интересности. А какие конкретно, ждем через 15 минут, все расскажем.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый вечер. В России могут ускорить оглашение результатов ЕГЭ и ОГЭ. Такое предложение направил министру просвещения Сергею Кравцову депутат питерского Заксобрания «Единорос» Антон Соловьев. Об этом сообщает парламентская газета. Парламентарий подчеркивает, что ему часто поступают обращения от родителей и сотрудников образовательных учреждений. Они жалуются на то, что длительное ожидание результатов экзаменов провоцирует серьезное эмоциональное напряжение у школьников и их родителей. С учетом современных технологических возможностей и развитием цифровых систем, подсчет результатов ЕГЭ и ОГЭ возможно ускорить, говорится в обращении депутата. Июньские пенсии с свердловчанам перечислят досрочно в связи с празднованием Дня России, сообщает областное отделение соцфонда. Так, жители региона, которые обычно получают пенсию через банк 13 числа, получат их 11-го. Мера коснется всех видов пенсии по старости, инвалидности, случаю по потере кормильца. Порядок и даты выплат детских пособий сохраняются по графику. Для получателей выплат на карту или банковский счет зачисление происходит в течение всего дня. Пенсионеры, которым выплаты доставляет Почта России, получат деньги за июнь в привычные для себя даты. Почтальоны начали доставку пенсии на дом с 3 июня. Из-за ремонта трамвайных путей на развязке Космонавтов-машиностроителей на Уралмаше в конце этой недели в Екатеринбурге изменятся маршруты общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии. Изменения вступят в силу с полуночи 12 числа до 5 утра среды 17 июня. Поменяют схемы движения трамваи, троллейбусы и автобусы, которые ходят по развязке Космонавтов-машиностроителей. В мэрии просят горожан отнестись к временным неудобствам с пониманием, заранее планировать маршруты, пишет Е1. Количество комаров в Свердловской области нынче побило рекорд. Как сообщили порталы УРА.ру, в Висимском заповеднике такого нашествия не случалось последние 20 лет. По словам директора заповедника Александры Хлопотовой, причина огромного количества насекомых – большая влажность в прошлом и нынешнем годах. Полчища комаров атаковали и Висимский заповедник, и соседний Денежкин камень. Из-за них посетителей в заповедных окрестностях стало меньше. Специалист советует туристам в лесах использовать плотную одежду, а также москитные сетки и репелленты, пишет УРА.ру. Этим летом в моде остается спортивная атрибутика – олимпийки, трикотаж-джерси, ветровки в сочетании с украшениями и каблуками. Об этом заявили редакторы школы бизнес-образования в сфере моды Fashion Factory School. Также актуальна стала гоночная эстетика, куртки в стиле автоспорта, контрастные полосы, винтажная символика команд, спортивные силуэты. В тренде морская тематика – в одежде полоска, канаты, золотые пуговицы, оттенки морской формы. Этим летом вернулись в моду также ободки для волос. Безупречный макияж уступил место естественному сиянию кожи, говорится в сообщении школы, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73.26, евро 85.27.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, среду, 10 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, дождь, ветер северо-запада 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-19, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam.fm.
6: Джем без правил.
7: Спонсор шоу «Джем без правил» ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
8: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
9: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
10: Акция действует до конца июня этого года.
11: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 9 минут, а за окном у нас плюс 22 градуса. И мы говорим тебе добрый вечер. Меня зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: А теперь давайте узнаем, чем вам заняться самим в этот вечер.
3: Я расскажу про новый фильм, называется он «Следствие ведут овечки».
2: А я думал, знатоки, но...
3: В общем, это семейный...
2: Да, я понял, что за фильм, я понял, я просто...
3: А, ты видел, возможно, трейлер. Это семейный такой фантазийный детектив. Кстати, в главной роли Хью Джекман.
2: О, я
3: тот самый Росомаха, который...
2: Безумно обожаю, да. Мне он понравился после фильма, где он сражался... «Живая сталь».
3: С роботами, да, очень классный фильм. Там мне поговаривают, кажется... вторая часть есть еще.
2: Да, я тоже слышал, где-то 27-й, по-моему, год, что ли, было вот это все.
3: В общем, кстати, тоже на заметочку возьмите «Живая сталь», классный фильм с Хью
2: Джекманом. Не, ну этот новый.
3: Да, этот новый, называется «Следствие ведут овечки». В общем, главную роль, как я уже сказала, Хью Джекман исполняет. Он там исполнил роль пастуха. Он собирает стадо и читает им детективные истории, такой уверенный, что овцы не понимают ни слова. Однако они не только слушают, но и часами спорят о том, кто был настоящим преступником. В общем, скорее всего, это тот фильм, где животные разговаривают.
2: Да, я сразу вспоминаю в фильме, где животные, это у меня легендарный, для меня это поросенок Бейб.
3: А я не смотрела.
2: Не зря, ну он такой, он, во-первых, по-моему, 90-х годов, ну там каких-то, но классный тоже. Я все хочу посмотреть просто дома с детьми, но как-то время все не приходит. Мы остановились на Стюарт Литтл.
3: А, кстати, тоже хороший, где мышонок разговаривает.
2: Но мы про наших овец.
3: Да, мы про овец сейчас. И вот он читает им эти все детективные истории. Однажды утром Джорджа, вот этого фермера, находит мертвым. Стадо решает взять расследование в свои копыта и анализировать улики, проводить допросы, искать виновного. В общем, критики отмечают, что фильм сочетает элементы действительно детективной истории, комедии, семейного кино. В нем есть также уютная атмосфера сельской местности, юмор классный очень. И, конечно, он высмеивает стереотипы, связанные с глупостью овец.
2: С глупостью овец?
3: Да. Но мы же...
2: А овец есть какие-то глупости?
3: Ну нет, у нас же это животное как-то вот связано обычно с глупостью. Что ты там глупая, как овечечка, например?
2: Ария. А, ну понял,
3: ну,
2: понял.
3: Да, если и, может быть, там такой какой-то юморочек.
2: Типа, что ты себя ведешь как овца? Вот так,
3: ну,
2: да?
3: Наверное, Миша, так. В общем, я к тому, что отправляйтесь в кино, фильм детский, вроде как взрослый.
2: Но семейный.
3: Да, семейный, детективный такой этот. Поэтому можете смело отправляться всей семьей и большой компанией.

0: Готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
2: Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джейко», автоцентр «Глазуриц». Итак, как сообщается россиян экс-карты, библиотечная стоит от Мира до Комсомольской, на риск от ЖД переезда до проезжей. Постоим на Комсомольской от перелок Лобачевского до Обезной. ЕКАТ от 16 километра до Высоцкого, Норильская снова от проезжей до ЖД переезда. Много машин Крауля от Токаря до Репина. Серафим Дерябиной стоит от Обезной до Бардина. Космонавтов от Победы до Машиностроителей.
1: Реклама.
10: Ку-ку, а где мой Джейку?

0: ваш Джейко в автоцентре «Глазурит». Фронтовых бригад 27. Звоните 3-4-4-3-200.
1: Ку-ку, где мой Джейко?
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 20 минут. Пришло время поговорить о том, какие отзывы мы с вами отставляем. В данном случае честный отзыв, такой, какой он действительно есть на самом деле. Ладно, давайте поговорим то, что некоторые из нас пишут в этих ваших интернетах. Кстати, вы тоже можете оставить какой-то отзыв, нам всегда интересно. Можете в личку прямо нам написать.
3: Да, в личку Джим FM, мы сразу напрямую, мы сразу прочитаем.
2: Конечно, можете нам на номер, можете, не знаю, голосовым даже надиктуйте, нам уже тоже, знаете, будет хорошо.
3: Ну, главное, чтобы забавный был.
2: Мы его повернем 100% в забавную историю, мы себя знаем. Значит, отзыв, который написали про вафельницу. Представляешь, вот эти...
3: Кстати, классная вещь, тоже такую хочу.
2: Вафельницу?
3: Да.
2: Да, это очень классная, у меня есть.
3: Ты просто заливаешь ее.
2: Да, да, у меня есть очень крутая штука, тут главное с рецептом не ошибиться. Но мы-то говорим про отзыв от этой вафельницы. Mm-hmm. Значит, написали, это вафельницы мне хватило ровно на 2 раза, и она отправилась в рай небесный. Короток ее век оказался. Первый раз пекла, нареканий нет. Второй раз она начала приоткрывать крышку с одного края больше, чем с другого, поэтому вафли стали пропекаться неравномерно. Вафельница оказалась такая же ненадежная, как мой бывший.
3: Ну, а это потому вот такая... что дешевая, по-любому была.
2: Нишевая. Она, да, давайте воспользуемся модным словом, нишевая. Значит, отзыв написали про раскладушку. Раскладушка, я бы даже сказал, вот есть разные современные раскладушки сейчас. Вот здесь раскладушка та, на которой я спал еще у бабушки давным-давно. Я вот прям помню, что она была точно такая же. И, значит, пишет отзыв. Пожалела потраченных денег, потому что при втором сне на ней, спал ребенок 8 лет, сломалось одно ребро. Как заменить его? Вот вопрос.
3: Не сломалось.
2: Про ребенка.
3: Я начала переживать. Ты так прочитал, что это бедный ребенок.
2: Так написано, потому что, да, тут суть в том, что мы искренне, ну, тут отвечает разработчик, мы искренне надеемся, что все срастется. Вот тоже ответил так неоднозначно, что все срастется с точки зрения замены как бы этого всего.
3: А тут как бы ребрышко.
2: Не-не-не, все нормально. Все остались при том, причем родились изначально. Теперь номинация «Оскорби мужа». Очень часто... Ну вот у меня 100%, а вторая половинка заказывает, ну то есть супруга заказывает все на маркетплейсах.
3: Вообще как... все, от одежды до каких-то мелочей домашних. Даже продукты есть люди заказывают на маркетплейсах.
2: Ну это которые не скоропорт, то есть если что-то.
3: Ну всякие крупы, вот такое вот.
2: Я заказывал себе, например, питание без сахара. Вот эти мюсли.
3: Да.
2: Суть не в этом. Значит, муж попросил заказать ему массажер. И, значит, отзыв. Мужу нравится отличный массажер. Вот, да? Зафиксируем
3: так,
2: это.
3: А что не так?
2: Но суть в том, что это на самом деле чесало для скота. И получается, что как бы вот супруга... Значит, заказала, чесала для скота. Ну вот, опять же...
3: Главное, мужу об этом не
2: говори. Мужчины, подумайте, почему нас вторые половинки называют котиком, да, зайчиком, медвежонком, а потом покупают вот это чесало для скота?
3: Ну, я говорю, что главное, чтобы муж об этом не догадался, не увидел, где она его купила.

0: А опять же, нравится, ладно, какая разница, чье?
1: Главное, ну, что кайфует, главное, что муж доволен, а значит, довольна и вся семья
0: 100% тоже. 100% мужчины, крем для рук не только для девочек, не переживайте.
1: Мы... И гигиеническая помада
0: тоже. И гигиеническая помада в том числе, да, не переживайте. И руки мазать тоже, собственно, мы вам и как-то
1: разрешаем.
0: И руки, и губы, да, чтобы были мягкие. Так, что-то мы без пяти не туда зашли. В общем, вот такие отзывы мы с вами пишем. Ну, не мы конкретно с вами, но есть все-таки люди. Но мне почему-то кажется, что кто-то даже нас слушает и такой, я тоже оставил или оставила отзыв. Вот пришлите нам просто чисто ради интереса.

0: Реклама.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Велосипеды?
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов?
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Прием, агент! У нас утечка эксклюзивной информации.
10: Ваками новые автомобили Jetour Dashing по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Ваками в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте!
11: ООО «Восток Моторс». Неоферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
12: Джем без правил.
13: Для слушателей старше 12 лет.
12: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
13: Джем без правил.
14: 18 часов 29 минут. Пришло время свежих историй.
15: Лариса Гузеева призвала всех рожать детей.
14: Так.
15: Вот такая вот новость. В общем, она поделилась редким снимком своей дочери. У нее недавно был день рождения, 5 июня. И, собственно, завела тему такую, разговор. Сказала, что дети, ну, понятное дело, что главные цветы в жизни.
14: Так.
15: И она сказала, что вот моя дочь. Просто случайно ее сфотографировала. И она пишет в своем личном блоге: люди, люди, рожайте себе девочек и мальчиков. Пусть они просто у вас будут. Пусть много их будет. С ними жизнь, честно. В общем, в комментариях Ларису попросили показать еще и внучку, потому что она уже и бабушка, это девочка, ну, дочка ее, которой 25 лет, уже родила ребенка. То есть Лариса у нас, да, уже такая бабуля, на приколе вся, да, и поэтому попросили показать внучку, но она ее, понятное дело, еще не показывает, слишком маленькая уже еще девочка пока что. Но призвала всех абсолютно рожать, просто чтобы были.
14: Но опять же, кому как не главной свахе страны,
15: тоже
14: как бы заниматься этими, собственно, вопросами. Другое дело, что это выглядит достаточно сюрреалистично, эта история, которая происходит на одном из телеканалов нашей страны. Я, честно, не смотрел ни одну серию. Ну, вот я ни разу не видел.
15: Вот это вот то самое шоу.
14: Да. Но...
15: А там столько интересного.
14: Но я тебе больше скажу.
15: Там такие женихи.
14: У меня есть знакомые, которые были на этом шоу. Да, которые были.
15: Ой.
14: Но для них это, давай назовем это так. То есть, это было шоу.
15: Пиар.
14: Это был шоу, да, это был пиар. Сработал он или нет, я не уточнял. Но я знаю, что, ну, вот там человек был, там человек находился. И сказали, блин, очень круто. Ну, весело, смешно. Как бы вот ездили.
15: Ну, по приколу, видимо.
14: Да,
15: а я-то думала, туда правда приходят, чтобы найти вторую половинку. Вот, например, сын Михаила Круга.
14: Ну.
15: Он же туда пришел и нашел там себе невесту. Вот они недавно поженились.
14: Получается.
15: Работает?
14: Да. Ну, это одна из площадок. Я думаю, как? Почему бы нет? Ну, вот почему не вижу ни одной причины не воспользоваться шансом, если у тебя есть такая возможность. Вот, пожалуйста, вот тому подтверждение.
15: Но если вы женаты-то не ходите все равно, хотя и такие даты там бывают.
14: Ну, ребят, да, в целом, это в целом вообще...
15: Не палитесь
14: не ходите. Ну, не так уж явно, давайте уж, чтобы это пошло. Но тут, конечно, да. Опять же, для шоу эффект будет колоссальный.
15: Mm-hmm.
14: Ну, с точки зрения...
15: Сенсация. Да, жена, ты пришел на передачу.
14: 100% вообще. Mm-hmm. Но опять же, кто мы такие, чтобы вам что-то советовать? Мы только, знаете...
15: Можем посоветовать хорошую музыку.
14: Да, вот тут она у нас будет обязательно. Тем более у нас прямо по курсу прогноз погоды. Ну, а потом уже Сагдиана позовет нас на свою музыкальную паузу.
16: Прогноз погоды на Jam.fm.
17: На завтра, среду, 10 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, дождь, ветер северо-запада 2-5 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем, 14-19, выше нуля.
12: Jam без правил.
13: Для слушателей старше 12 лет.
12: Вечернее шоу на Jam.fm.
13: Jam без правил.
14: Спонсор шоу Jam без правил ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
16: Мы делаем мебель. Вы покупаете.
0: значит, День мебельщика – наш общий праздник.
2: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» -30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
18: Акция действует до конца июня этого года.
19: Получите дополнительный бонус по коду GEMFM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 42 минуты. Пришло время смешных новостей. Такая вечерняя
3: хахулька.
2: Давайте начнем.
3: В общем, в Башкирии проводят такие чил-заплывы на надувных матрасах с пледиками и масками на глазах. Точнее, уже он прошел, он был как раз-таки вчера, и сеанс проходит под музыку для медитации. В общем, утверждают, что это помогает отключиться от внешнего мира, снизить стресс и очистить голову от всяких тревожных мыслишек. Местные жители уже прозвали такие заплывы взломом выгорания, и услуга становится очень популярной именно среди офисников, то есть офисных сотрудников. И похожие практики есть уже в Москве, в Санкт-Петербурге, но именно в Башкирии решили совместить воду и матрасы. То есть они как-то вот так плывут и просто чилят, отдыхают.
2: Кайфоплывы, получается.
3: Кайфоплывы.
2: И так, и так. Ну, я тоже, знаешь, я это для себя всегда называю. Что это за двойная радость?
3: Это сплавы для ленивых.
2: Как бы это двойная радость. Это вот двойная радуга. Такая тоже история бывает. Ну что, ты не видела никогда двойную радугу?
3: Я видела, и желание вот. Себе загадываю.
2: Я вообще, во-первых, у меня раздваиваются глаза сразу. Я к тому, что когда много приятных вещей соединяют во что-то одно. Ну, то есть я еще и сапом не насытился, а они уже спят на нем. Можно так делать?
3: Ну, я бы на такой сплав сходила бы. Вот именно на такой я бы сходила,
2: да,
3: а на
2: в целом,
3: другой нет.
2: У кого горизонтальный вариант отдыха, ну, я имею в виду, что вы не хотите сильно как бы напрягаться, двигаться, я считаю, что да. Расскажу про легкую кулинарную оплошность. Значит, женщина выставила фотографию в социальной сети, она сфотографировала две пиццы, вернее, две основы для пиццы, на которых нет ничего.
3: Ну, тесто обычно.
2: Да, но это не просто тесто. Мужчина приготовил две пиццы. Значит, он, ну, для себя, для своей, естественно, второй половинки, для супруги. И он заметил в какой-то момент, когда он принес, ей показал, что она съела только начинку. То есть вот то, что лежало на самой пицце. Допустим, это было пепперони, и она съела только колбасу. А тесто оставила нетронутым.
3: Может, она на диете.
2: Вот. И он в какой-то момент думает о том, это вообще, ну, то есть это неуважение ко мне, какой-то эгоизм. Почему-то
3: ну,
2: это...
3: Да,
2: я сам сделал тесто, сам его
3: раскатал.
2: Абсолютно согласен, да. Но он молочага, что как бы тоже задает ей этот вопрос. А что за вообще прикол? Ты съела только начинку. Она говорит, милый мой, а ситуация следующая. Значит, этот мужчина сам замесил тесто, сам его, значит, задрожжевал, ну, назовем так же... сделал
3: задрожжевал.
2: Для пиццы. Ну, там же пицца вместо с дрожжевым тестом. Да, сделал, и когда были готовы вот эти лепешки, вот эта основа, он на какой-то момент отлучился из дома. А их дорогая кошечка успела полежать на каждом, на каждой лепешке этой пиццы. Следовательно, она оставила свой след на этой пицце. Он это не заметил и просто отправил в духовку. А у них дома стоят камеры, ну, вот эти внутренние наблюдения.
3: А как можно это заметить? Там же куча волос, наверное, после
2: возможно,
3: кошки.
2: Возможно. Я не возьмусь,
3: хорошо.
2: Да. Ну, вдруг он пришел, поспешил и так далее. В общем, она удивила пользователей социальной сети, что вот такая история, в общем, приключилась. Но опять же, а она же домашняя кошка.
3: Ну и что?
2: Домашняя. Свое любимое.
3: Ну не знаю.
2: Опять же, кошки же тоже едят свою шерсть. Попробуйте, каково это. Потом ходите, вот так делайте, и все будет нормально у вас. Ладно, новости, которые нас окружают, вот такие истории к этому часу.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
2: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Калтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», библиотечная стоит от Мира до Комсомольская, Малышева от Мира до Комсомольская, Норильск РЖД, переезда до проезжей, Якат от 16 километра до Высоцкого, Крауля от Укрида Репина, Набизная от Громова до Амундсена, Космонавтов от Победы до Машиностроителей, Норильская от проезжей даже до переезда.
5: Реклама.
7: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
8: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
9: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Jam FM.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Ну и вот, в 18 часов 53 минуты мы продолжаем наш непринужденный вечер. И, конечно, хочется сказать огромное спасибо, что это все время были вместе с нами. Мы считаем, что было полезно. А открыли мы наше вечернее развлечение с вопроса о любви к себе.
3: Да, сегодня мы обсуждали, что же ты в себе больше всего любишь. И у нас победительницей стала Лена. Она написала, что любит свою везучесть. Мы с ней созвонились.
2: Это смешно, да.
3: Да,
2: это
3: созвонились смешно. С ней, она сказала, что вот где бы я ни участвовала в каких-то там лотереях и розыгрышах, я везде выигрываю. Ну, и сегодня она это подтвердила.
2: По факту-то, да, получается, что выиграла, поэтому мы с ней и не спорим. Но тут, наверное, одна рекомендация. Любите, конечно, себя, но не заигрывайтесь с этой историей, чтобы не переваливать уже в какое-то самолюбование, в нарциссизм. А это же для всех получается. И для мальчиков, и для девочек.
3: Да.
2: Нарцисс. Нет, опять это про мужчин же.
3: Нарцисска.
2: Да.
3: Звучит грубовато, какой-то феминитив.
2: Звучит как укол шпагой. Но, опять же, суть мы все с вами уловили. Любим, конечно, себя в рамках адекватного и с легкой эмпатией к другим, собственно, людям. Также поговорили о том, что есть определенный фильм с одной интересной овцой, на который вы, собственно, можете сходить.
3: Следствие ведут овечки.
2: Хью
3: Джекман в главной роли. Да, идите обязательно с детьми. Я думаю, что им тоже понравится.
2: Мне кажется, что да. Да, животные же нравятся детям. Поэтому мы в целом рекомендуем от себя. Также поговорили с искусственным интеллектом, как бороться с пустым холодильником, ну или как выкрутиться, и что можно немножко приготовить. Разные всякие политические бутерброды, дипломатические политические бутерброды. Вот, в общем, 2 часа мы были вместе с тобой, ну и, конечно, услышимся завтра в это же время. Кстати, это Джем без правил с понедельника по пятницу с 17.00 до 19.00. 2 прекрасных человека проводят с тобой непринужденный вечер. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство
3: взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый вечер. На портале госуслуги введут тревожную кнопку. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы во втором и третьем окончательном чтении. С помощью такой кнопки можно будет жаловаться на мошеннические действия через портал госуслуги. Сигнал оперативно поступит в государственную информсистему, затем в банки, операторам связи и в полицию. Также закон обяжет операторов связи блокировать номера мошенников и возмещать клиентам ущерб, если они не заблокировали подозрительный номер. Инициативу реализуют в рамках второго пакета мер про противодействие кибермошенничеству, сообщает РИА Новости. 5 свердловских городов оказались в опасности из-за затяжных ливней. Эксперты профильных ведомств прогнозируют резкое повышение уровня воды в некоторых реках. Особое внимание в ближайшее время будет уделяться ситуации в городах Нижний Тагил, Ревда, Невьянск, Кушва и Кытлым. Главы городов и владельцы плотин уже получили предписание взять гидрологическую обстановку под личный контроль. На реках и водохранилищах организовано круглосуточное наблюдение. Жители региона просят следить за официальными сообщениями местных властей, сообщает департамент информполитики региона, пишет агентство ЕАН. Между тем, новое штормовое предупреждение выпустили свердловские спасатели. В среду, 10 июня, по области вновь ожидаются очень сильные ливни, град, ветер с порывами до 15 метров в секунду. В МЧС призывают свердловчан быть аккуратными в помещениях и на улице. В четверг, 11 июня, погода ожидается более спокойной, чем в среду. В День России и по области, и в Екатеринбурге снова ожидаются дожди и грозы, пишет агентство ЕАН. По предварительным прогнозам погодных интернет-ресурсов, более сухая погода придет на Средний Урал в 20-х числах июня, но летней жары в прогнозах пока нет. Работа калейдотеатра в Екатеринбурге почти заморожена из-за отсутствия учредителя. Об этом заявил в суде представитель организации Владислав Хрупалов. Из-за отозванной электронной и цифровой подписи Николая Калиды в организации не могут полностью выплатить зарплату сотрудникам. В конце квартала не смогут сдать отчетность. В театре не могут распоряжаться счетами и деньгами. Выплата идет по ранее заключенным договорам, пишет Коммерсант Урал. Напомню, в Екатеринбурге сейчас идет судебное разбирательство из-за отсутствия учредителя калейдотеатра. Чтобы сохранить театр, нужно в судебном порядке утвердить полномочия его директора Эки Вашакидзе, пишет агентство ЕАН. Сезон цветения тополиного пуха может быть опасен для машин. Об этом заявил в «Вечерней Москве» директор департамента послепродажного обслуживания группы автокомпаний Игорь Серебряков. Пух может забивать радиаторы системы охлаждения двигателя и кондиционера, воздушные фильтры и вентиляционные каналы. В моторном отсеке пух может смешиваться с пылью и масляными испарениями, нарушив тепловой режим двигателя, что может привести к его перегреву. В период цветения тополя специалисты советуют автомобилистам каждую неделю очищать радиаторы сжатым воздухом или слабым напором воды. В конце сезона поменять воздушный фильтр двигателя, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 73.26, евро 85.27.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На завтра, среду, 10 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, дождь, ветер северо-запада 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем 14-19 выше нуля.

индийскими нотками «Танцуй». Где Маш, танцующий на Jam FM? Как бы ты в данный момент не проводил время, чем бы не был занят, главное — с удовольствием. Мы хорошего вторника, двигаемся дальше, я добавлю хорошую музыку. Зовут Диджей Дэн, скоро группа Корни, затем Мари Краймбрери. Ну а прямо сейчас Леони на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Нужна машина посвежей? В Atlantic Pro беги скорее. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
4: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
5: Акция действует до конца июня этого года.
6: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
10: И здесь снова музыка.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

0: И обязательно со свежими историями, которые приготовила Яна Ефимова. Через минутку с небольшим на Jam.fm.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Вот придем, дома поговорим.
6: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
7: ООО «Созаградок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом Г3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
8: Телефон рекламной службы Jam.fm.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam.fm.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Jam.fm.
12: Привет! Льюис Хэмилтон публично поцеловал Ким Кардашьян. Гонщик Формулы-1 занял второе место после финиша на Гран-при Монако. Поддержать спортсмена приехала его возлюбленная Ким Кардашьян. Среди толпы зрителей он сразу увидел любимые глаза. Льюис Хэмилтон поприветствовал Ким объятиями и поцелуем в щечку. Папарацци подловили этот нежный момент. Теперь кадры поцелуя облетели весь интернет. Как пишет Супер, позже спортсмен сопроводил возлюбленную в зону подготовки к церемонии награждения. До этого миллионерша находилась на трибунах трассы на протяжении всего гоночного уикенда. В беседе с журналистами он признался, что присутствие Ким на соревнованиях для него безумно важно. Гонщик поблагодарил возлюбленную и прокомментировал свои эмоции так. «Это потрясающе, что она приехала на этот уикенд и поддержала меня. Это потрясающе, когда тебя окружают хорошие люди и поддерживают. А она это делает для меня каждый день». Как же это мило. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
11: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». На завтра, среду, 10 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, дождь, ветер северо-запада 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем, 14-19 выше нуля. Также завтра в Риже Краснотуринский рифте тоже облачно, дождь до плюс 19.
11: Реклама.
13: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
14: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
15: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
3: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
2: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
4: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ух ты! Велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
10: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Телефон рекламной службы Jam FM
12: 235-0905.
13: Jam FM.
14: Здесь снова музыка прямо сейчас.
15: 102.5 Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый вечер. Закон, который вводит административную ответственность за незаконную продажу электронных билетов на поезда дальнего следования, приняла Госдума. Документ прошел второе и третье окончательное чтение. Идет речь о продаже электронных билетов людьми, которые не являются перевозчиками или их представителями. Для граждан штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, для ИП и юрлиц – 400-500 тысяч. В пояснительной записке к документу отмечено, что из-за ограничений на авиаперелеты в России участились случаи, когда перекупщики массово скупают билеты на поезда, перепродают дороже, создавая искусственный дефицит, пишет газета.ру. ЦИК Армении получил заявление на пересчет голосов на более чем 500 участков. Обращение подали кандидаты и доверенные лица оппозиционных партий, пишет агентство ТАСС. В ЦИКе Армении уточнили, что избиркомы рассмотрят обращение и определят участки, на которых проведут пересчет. Ранее глава ЦИКа Армении Вагн Авикимян заявил, что официальные итоги парламентских выборов в стране проведут 14 июня. Наблюдатели ОБСЕ в предварительном отчете указали, что премьер Пашинян выступал с угрозами в адрес оппозиционных кандидатов в ходе кампании. По предварительным данным ЦИКа Армении, партия Пашиняна набрала около 50% голосов. В Екатеринбурге до конца лета перекроют улицу на Эльмаше. Троллейбусы и автобусы изменят маршруты. Участок Краснофлотцев от Донской до улицы Таганской будет перекрыт из-за ремонта теплосети с понедельника 15 июня и по 30 августа. Изменятся маршруты троллейбусов 33, автобусов 41 и 68, сообщает пресс-служба мэрии, пишет Ядин. Почти одновременно начнется ремонт трамвайных путей на перекрестке машиностроителей космонавтов на Уралмаше. Но ремонт будет кратковременным. С полуночи 12 июня до 5 утра 17 июня изменятся маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов, которые ходят по развязке. В День России в Екатеринбурге на Плотинке пройдет ежегодная акция «Хором славим Россию и город». Вместе с хором споет лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. В составе хора Уральский государственный духовой оркестр, ансамбль песни и пляски Уральского округа Росгвардии, детский эстрадно-духовой оркестр «Арт-Этюд-Бэнд». В понедельник 8 июня прошла первая репетиция. На ней присутствовали почти 1500 человек, отмечает «Комсомольская правда». В праздник к хору смогут присоединиться все желающие. На площадке исторического сквера разместят большой экран с текстами песен. Итальянский модный дом Prada создал нижнее белье для астронавтов НАСА вместе с американской компанией Axiom Space, которая занимается космическим туризмом и космическими технологиями. Это нижнее белье представляет собой облегающий костюм, который надевается под скафандр. В него встроены вентиляционные трубки, которые обеспечивают циркуляцию и охлаждение тела астронавта. Эта разработка Prada является частью лунной миссии Артемида, запланированной на 2028 год. Об этом сообщает агентство Reuters. Официальный доллар 73.26, евро 85.27.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, среду, 10 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, дождь, ветер северо-запада 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-19, выше нуля.
3: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Jam FM.
6: Привет! Лиза Моряк пригрозила желающим украсть у нее мужа. Актриса и супруга режиссера Сарика Андреасяна обеспокоилась тем, что у нее могут увести супруга. Вспышку ревности вызвала поездка Сарика на ПМФ, а еще режиссер заметно похорошел, сбросив пару лишних кило. Моряк обратилась к потенциальным разлучницам. Цитирую. «Сарика дома ждет беременная жена. Если вы захотите с ним сделать селфи, пожалуйста, не обнимайте его сильно. Не надо тискать и прижимать его к себе. Говорить, какой ты стал худенький, давай я тебя покормлю. Я понимаю, он красивый, но давайте без фанатизма». Как пишет Супер, актриса также предупредила, что у нее есть сковородка, подписка на геолокацию и связи в аэропорту. Поклонники сразу поняли, что звезда шутит в очередной раз, поэтому восприняли такое заявление абсолютно положительно. Отмечу, что сейчас Лиза Моряк беременна третьим ребенком от Сарика Андреасяна. Пара уже воспитывает двух дочерей – Элизабет и Шарлиз. А Лиза с хорошим чувством юмора. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
5: Прогноз погоды на Jam FM.
7: Итак, на завтра, среду, 10 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, дождь, ветер северо-запада 2-5 метров в секунду. Предстоящей ночью, завтра днем 14-19 тепла. Также завтра в Первоуральске, Приволжском, Тринской, Асбесте тоже облачно, дождь до +19.

0: Jam FM.
1: Jam.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 10 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, дождь, ветер северо-запада от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем, 14-19, выше нуля. Также завтра в Рижской Краснотуринской рифте тоже облачно, дождь до плюс 19.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Марк Эдельштейн откровенно рассказал о самом сложном кастинге в Голливуде. Актер признался, что ему очень сложно дались пробы для фильма «Пропасть в Голливуде». В одном из шоу он рассказал, что кастинг оказался для него испытанием на прочность. Актер сравнил пробы в российском и голливудском кино. Разница впечатляющая. Он прокомментировал: «Это был один из самых долгих кастингов. Наверное, я ходил на пробы раз 26. На фильм «100 лет тому вперед» я пришел раз или два». Поклонники поддержали актера. Они считают, что это явно того стоило. Поэтому не нужно разочаровываться. Напомню, что Марк Эдельштейн получил мировую известность с помощью роли сына русского олигарха в фильме «Анора». Картина стала одним из главных триумфаторов сезона кинопремий и принесла актеру международное признание. Молодец, зато проявил характер и свою настойчивость. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: Итак, на завтра, среду, 10 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, дождь, ветер северо-запада 2 до 5 метров в секунду. Предстоящей ночью, завтра днем 14-19 тепла. Также завтра в Первоуральске, Приволжском, Тюнинской, Асбесте тоже облачно, дождь до плюс 19.

0: как и я.
1: Хорошая музыка. Хороший вечер.
2: Джем FM.

0: Реклама.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ОСЗ «Загадок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5 Джим ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Евгения Медведева намекнула на дату свадьбы с Эльдаром Гайнутдиновым. В разговоре с журналистами спортсменка раскрыла, что торжество состоится уже летом, и даже назвала число. Однако месяц девушка пока сохранила в тайне. Она прокомментировала: «Наше любимое число 29. Лето». Медведева добавила, что масштабной свадьбы у них не будет. Она хочет что-то среднее между пышным торжеством и камерным праздником для самых близких. Поклонники поддержали идею спортсменки. Они не видят в этом ничего плохого, да и к тому же действительно важно пригласить самых близких друзей и родственников. Однако и других звезд на свадьбе тоже ожидают. Правда, пока кто это будет, неизвестно. Напомню, что история любви Медведевой и Гайнутдинова началась на танцевальном шоу. Изначально Эльдар вообще не планировал участвовать в проекте из-за плотного графика, но возможность поработать с чемпионкой изменила его решение. Летом прошлого года Евгения официально подтвердила новые отношения. В середине ноября спортсменка поделилась трогательным видео, на котором Гайнутдинов делает ей предложение. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 10 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, дождь, ветер северо-запада 2-5 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-19, выше нуля.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Когда

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и Тимур Родригес представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart.
4: Друзья, всем привет! В эфире Top Hit Chart и его ведущий Тимур Родригес. На календаре лето, это значит, что мы можем подвести музыкальные итоги весны и послушать новые летние хиты. А открывает наш хит-парад молодая певица Кая, которая в мае влетела во все чарты радио и интернета с кавером на хит Игоря Саруханова «Желаю тебе». Трек уже собрал под сотню тысяч эфиров на радио и миллионы стримов в интернете. Итогом стали концерты Каи по всей стране и даже выступление на Top Hit Live 20 мая. Ну и прямо сейчас встречайте Каю в нашем эфире.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, на смену Кае с ее наилучшими пожеланиями в наш эфир приходят два парня – Миша и Ваня Засидкевичи, группа «Добро» и мои коллеги по чарту. В мае они представили свой новый трек «Море, привет». Несмотря на свою молодость, этот хит уже играет на сотни радиостанций и набрал более 50 тысяч эфиров. И, конечно, я не мог не включить эту песню в наш хит-парад. Встречайте «Добро» и «Море, привет».
0: 14-е

0: ТОП-ХИТ-ЧАРТ с Тимуром Родригесом.
1: И следом сразу у нас появляется группа «Тестостерон» с абсолютно новым хитом «Катерина». Премьера этого трека состоялась на концерте «Топ Хит Лайв» 20 мая. Трек собрал фантастический отклик в группе «Топ Хит ВК», и сегодня он добрался и до нашего хит-парада. Встречайте!

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Тимур Родригес и программа ТОП ХИТ ЧАРТ, в которой мы подводим музыкальные итоги апреля и слушаем совсем новые хиты. Когда я представлял «Тестостерон» и «Екатерину», я не случайно упомянул голосование в ВК. Именно по результатам вашего голосования в группе ТОП ХИТ в ВК многие треки попадают в наш чарт. Поэтому не стесняйтесь заходить в ВК и лайкать понравившиеся хиты. Для нас, артистов, ваши голоса очень важны. И сейчас я хочу представить вам песни, набравшие больше всего голосов в ВК этой весной. Место тысячи. Саша Сан

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Тимуром Родригесом.
3: Друзья, в апреле и в мае в чартах отметилась новая работа композитора и продюсера Алексея Романова, которая называется «Малахит». За два месяца ротации этот хит группы «Винтаж» прозвучал в эфире более 120 тысяч раз, и сегодня я с удовольствием включаю его в наш итоговый трек-лист. Встречайте!
2: 12.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, у нас на очереди новинка от ребят, которые уже много лет пишут только топ-хиты. Я имею в виду творчество Димы Филатова и Леши Осокина, которых мы все знаем как Филатова и Кэроса. Их новый трек «Среди счастливых людей» за считанные дни залетел в российский радиочарт и с каждым днем набирает обороты. Встречайте Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
0: 11 место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Горячую десятку нашего хит-парада сегодня открывает Зиверт с треком, который называется «Газ». Это первый сольный хит Юли в этом году, он набрал 100 000 эфиров, но пока не дотягивает до успеха трека «Банк», который Зиверт выпустила с рэпером Айс Гергертом. В любом случае, Зиверт и Мари Краймбери – главные претендентки на трон поп-принцесс 2026 года. Кто победит, узнаем в ноябре, ну а пока встречайте Зиверт и ее «Газ» в топ-хит-чарте.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: На 9-м месте у нас сегодня Мот и его суперхит «Намек на нас». В одной из прошлых программ я уже говорил, что Матвей быстро продвигается вверх в российском исполнительском чарте, и по данным Топ-хит, в 2026 году войдет в пятерку исполнителей, чьи треки чаще всего звучат на радио в России. Об этом нам говорят 300 тысяч эфиров трека «Намек на нас» и небывалый взлет хита «Шаде», к записи которого Матвей приложил руку. К «Шаде» мы еще сегодня вернемся, но пока встречайте «Намек на нас».

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты молодых артистов в программе Top Hit Chart с Тимуром Родригесом.
3: Друзья, в эфире Top Hit Chart, который для вас сегодня веду я, Тимур Родригес. Как всегда, мы не можем обойти вниманием новые треки молодых артистов. Это песни, которые еще не попали в чарты, но отлично протестировались на Top Hit и привлекли внимание радиостанции. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе Top Hit во ВКонтакте и в телеграм-канале Top Hit. Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Поехали!

0: Хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, мы возвращаемся к звездным хитам этой весны, и я хочу отметить майскую премьеру группы «Моя Мишель», которая выпустила хит «На малиновой луне». Это первая новинка группы в этом году, и несмотря на то, что песня всего месяц в эфире, у нее уже 1500 эфиров, и не исключено, что по итогам года этот трек будет номинирован как лучший хит с женским вокалом. Так это или нет, мы узнаем 26 ноября, когда в Москве состоится церемония вручения музыкальных наград «Топ Хит Мьюзик Awards». Ну а прямо сейчас «Моя Мишель» на «Малиновой луне» играет в нашем хит-параде.
0: Восьмое место.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Тимуром Родригесом.
3: Друзья, прямо сейчас к нам присоединяются Анна Асти и Дима Билан с хитом под названием «Эпилог». Несмотря на такое фатальное название, «Эпилог» Ани и Димы покоряет чарты с небывалой скоростью. Трек ротирует уже 150 радиостанций, и он имеет серьезные шансы по итогам этого года стать одной из лучших коллабораций. Встречайте «Эпилог» в топ-хит-чарте. И не переключайтесь, наши главные хиты еще впереди.
2: Седьмое место.

0: Хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Юлия Зиверт и Георгий Гергерт с осени прошлого года остаются в топе чартов со своим банком. Банк продолжает активно звучать в эфире, собирать миллионы стримов в интернете и всерьез претендует на звание главного хита 26-го года. И мне ничего не остается, как снова включить этот суперхит в трек нашего чарта.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами в эфире Тимур Родригес и лучшие хиты радио и интернета. И прямо сейчас ко мне присоединяется Ваня Дмитриенко с эксклюзивной премьерой своего нового трека, который называется «След». Сегодня Иван уверенно входит в пятерку звезд российского музыкального интернета. Впрочем, радио тоже не отстает в любви к Ване. Давайте поддержим артиста и буквально залайкаем его след везде, где только его увидим и услышим.
0: Пятое.

0: 102.5 Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Самые новые хиты в программе Топ Хит Чарт с Тимуром Родригесом.
3: Друзья, след Вани Дмитриенко не единственная звездная премьера. Прямо сейчас мы услышим нарезку из самых ярких звездных новых хитов. Встречайте! Любочка, Holy Flame.

0: Хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Одним из самых заметных событий этой весны стало возвращение в эфир «Елки». В середине апреля Лиза представила свой новый трек «Проще». В одном из прошлых выпусков нашего чарта я заметил, что новые треки «Елки» стабильно набирали по 100 тысяч эфиров и останавливались. И сегодня я с радостью могу сказать, что у Лизы получилось разорвать этот круг, и ее трек собрал уже более 200 тысяч эфиров. Встречайте хит этой весны, этого лета и, я надеюсь, всего 2026 года. «Елка проще».

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Тимуром Родригесом. Тройка лидеров этой недели.
3: Друзья, наш бронзовый участник Владислав Лапа из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. Его трек «Тону» всю весну играл в эфире и звучал в интернете и на сегодняшний день. Входит в топ-5 треков не только весны, но и всего 2026 года. Осталось дождаться 26 ноября, когда будет проходить церемония Top Hit Music Awards, чтобы узнать, станет ли «Тону» хитом года. Ну а бронзовым призером нашего чарта Влад уже стал. Встречайте!
2: Третье.

0: ИК-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, серебро сегодня уходит Мари Краймбрери и ее хиту «Давай не ждать». Этот трек с момента своего релиза в начале апреля прозвучал на радио более 400 тысяч раз. А Мари Краймбрери на сегодня – главный претендент на титул самой популярной исполнительницы на радио в 2026 году. Тем не менее, трек Марины сегодня только второй. И как только мы его послушаем, я оглашу название хита, который сегодня забирает золото. Не переключайтесь.
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами Тимур Родригес, и я сегодня отдаю золото супер коллаборации Мота, Хчо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «Бай Индия». Парни записали лирический хит «Шаде», с которым случилось невероятное. Он одновременно возглавил и радио, и интернет-чарты России. Если все так пойдет и дальше, то вот он, один из главных хитов 2026 года. Встречайте «Шаде» на вершине нашего чарта.
0: Лидер ТОП-хит.

0: Друзья, это был топ-хит-чарт Тимур Родригес, который его для вас провел. Спасибо, что вы все это время были рядом. Обязательно подпишитесь на меня в соцсетях и, конечно, не забывайте заходить на топ-хит, где всегда найдется самая новая и самая лучшая музыка. Будьте здоровы, всем мира, добра, любви. До новых встреч. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.
2: Джем ФМ.
3: Утром.
2: Джем ФМ.
3: Днем.
2: Джем ФМ.
3: Вечером.
2: Джем ФМ.
3: Ночью.
2: Всегда Джем ФМ.

0: Yeah.
1: Если рядом умная колонка, скажи, включи Jam FM.
0: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: You

0: Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение.
0: На Jam FM.
1: На Jam FM.
2: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: 102.5.
1: Джем FM.
2: Зачем все эти признания, не кстати, скажи, мне бы было легче.

0: МФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: 102.5 Jam FM.
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в